0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Поэтому Витебск, Зао Медиа, Измеритель.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Витебск. Везде и всегда.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир. I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. Слушай и ты на радио Витебск. I am paid to exist.

0: реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Новая песня от группы «Градусы». Бам-барабам-бам-бам-бам. Радио «Витебск».

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на «Радио Витебск».

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 18-23 градуса, в Витебске плюс 18, плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. С 13 августа по 10 сентября на въездной стороне в пункте пропуска Брест будут ремонтировать навесные конструкции. Об этом информирует Государственный таможенный комитет. Мероприятия будут организованы поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для прибывающих в страну. Подобные обстоятельства могут отразиться на времени прохождения границы через пункт пропуска. В комитете предупредили, эти моменты необходимо учитывать при планировании пересечения белорусско-польской границы в указанный промежуток времени.
0: В мире.
1: Всемирная организация здравоохранения предупредила о серьезных рисках для здоровья населения, который может повлечь дым от лесных пожаров. Воздействие частиц, образующихся при возгораниях, связано с преждевременной смертностью среди населения и может провоцировать или усугублять заболевания легких, сердца, головного мозга и нервной системы. Как уточнили в ВОЗ, степень данного воздействия зависит от скорости и масштабов распространения огня, а также наличия у населения заблаговременного предупреждения, позволяющего провести эвакуацию и близость очага возгорания. В завершающем месяце лета любителей астрономии и профессиональных ученых ждет сразу несколько ярких небесных явлений. И сегодня можно будет увидеть полное солнечное затмение. Его полоса пройдет через запад Испании, Исландию и Гренландию. Заведующий Минским планетарием сообщил, что в масштабах планеты солнечные затмения происходят регулярно от 2 до 5 раз в год. Особенность предстоящего явления сегодня в том, что полную его фазу смогут увидеть жители Западной Европы. На территории Беларуси будет видна только частная фаза, причем явление совпадет с закатом. Начало затмения в стране ожидается примерно в 20:10. Жители смогут зафиксировать лишь первое касание, момент, когда Луна начнет заходить на диск Солнца. При этом светило будет находиться крайне низко над горизонтом и почти сразу скроется за ним, поэтому пик и завершение затмения останутся вне поля зрения белорусов. Для наблюдения можно заранее выбрать локацию с максимально открытым западным горизонтом. В этот же период наступит максимум метеорного потока Персеиды, а также появится возможность наблюдать несколько планет Солнечной системы. И в завершение выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22 76 08 29 829 47 68. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Ну что же, доброе утро абсолютно всем и каждому, кто уже успел, кто смог вот в это пасмурное утро уже подняться с кровати. Возможно, конечно, по необходимости, потому что работа сама себя не сделает, да и начальство выходной не дает из-за того, что на улице пасмурно. И тем не менее, добрейшего-добрейшего утра. Друзья, мы с вами будем находиться вместе на одной волне следующие 4 часа. Будем слушать классную музыку, конечно же, поиграем, что-нибудь хорошенькое, интересненькое выиграем, что-нибудь хорошенькое, интересненькое послушаем. Поэтому предлагаю никуда не расходиться. Все будет в лучших традициях. У микрофона Настя Гордеева и, конечно, «Разбудит шоу».
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62. Шоурум натяжных потолков Метр плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Гороскоп.
1: Вот знаете, друзья, почитала я гороскоп для каждого из знаков зодиака и смело могу сказать, что в принципе сегодня у всех достаточно положительный день. И тем не менее, почему-то астрологи говорят, что дата тяжелая. И нам с вами не стоит абсолютно никому, между прочим, влазить в какие-то конфликты, спорить, ругаться, что-то доказывать, нужно просто промолчать. Тогда, говорят, и день пойдет гораздо легче. Ну а что касается каждого из знаков зодиака, давайте разбираться. Начинаем традиционно с овнов. Сегодня овны креативны, как никогда, но хороший настрой в этот день нестабильный. Вас то и дело будет кидать из стороны в сторону. Во главу угла поставьте домашние заботы. Это будет действовать на вас медитативно. Тельцы, старайтесь изо всех сил меньше тревожиться, иначе это отразится на здоровье. А вот браться за что-то новое сегодня вам лучше не стоит. Можно нажить себе много проблем. Поднимать же настроение нужно с помощью разговоров и приятных задач. Близнецам же будет вести абсолютно во всем. Так что охотнее беритесь за сложные задачи и заводите деловые разговоры. Все закончится куда нельзя лучше. Раки, вам сегодня стоит быть настойчивее, не бояться проблем и вызовов вселенной. Вы добьетесь своего, но придется пройти непростой путь. Хотя процесс и будет сложным, вы все же получите от него удовольствие. Львам сегодня будет круто вести. Поблагодарить за это нужно Вселенную, это ее подарки. Но стоит быть осторожнее, чтобы не отпугнуть от себя удачу. Так что общайтесь с теми, о ком много думали, и беритесь за то, что сложно сдвинуть с мертвой точки. Девам же сегодня стоит поберечь свои силы. Сильные нагрузки могут ударить по иммунитету. Так что беритесь за что-то легкое и даже не думайте ни о чем сложном. Делиться с кем-то деталями своей личной жизни сегодня не стоит, потому что, помните, друзья, счастье любит тишину. Сегодня весы могут ликовать. Фортуна на их стороне. Вести вам будет абсолютно во всем. Так что знакомьтесь с интересными людьми, общайтесь на деловые темы. Ну и, конечно же, делайте все самое сложное. Скорпионам стоит быть предельно внимательными. Кто-то может вас обмануть или разочаровать. В этот день легко совершить какую-то фатальную ошибку, так что будьте осторожнее. Заражайте своими идеями и мыслями окружающих. Некоторые могут вдохновиться и помочь вам в непростых делах. Сегодня стрельцам, для которых стакан наполовину полон, будет круто вести. Ваше хорошее настроение поможет продвинуться по карьерной лестнице. Главное – не считать ворон и быстро пользоваться открывшимися возможностями. Козероги, что касается вас, то сегодня нужно расставить приоритеты и взяться за те дела, которые, ну, вообще не могут ждать. Но, кстати, нужно быть осторожнее во всем, потому что хоть фортуна и будет на вашей стороне, полагаться только на нее однозначно не стоит. Водолеи, удача будет идти с вами под руку. Так что есть смысл в этот день заводить деловые разговоры, знакомиться с интереснейшими людьми, ну и, конечно же, делать все то, от чего вы открещивались буквально последнее время. Гороскоп также советует быть инициативнее. Покажите руководству, на что вы способны. Сегодня ваш день. Сегодня рыбам стоит следить за словами, можно ляпнуть что-то не то. Поэтому вот как раз-таки разговоры с незнакомцами в особенности сегодня не заводим, друзья. Также не нужно сегодня и рисковать. Лучше заняться чем-то привычным, потому что именно там для вас придет успех. Также сегодня днем вы можете делать несколько задач одновременно, потому что вот такой вот у вас день. Вот вы можете все и сразу. Поэтому я думаю, что стоит пользоваться такой возможностью, конечно, оставаться на любимой волне и слушать музыку, ну и, видимо, работать.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: На самом деле, дело, говорят ребята, Влад Фукерос, потому что включить музыку абсолютно всегда будет не просто хорошо, а даже полезно. Ну, во-первых, если вы кушаете, это усиливает какой-то аромат и вкус еды, делает ее более эстетичной. Это доказано научно. Также музыка уменьшает боль друзьям. Вот так вот, если вам плохо, включайте тихонечко любимую музыку на фоне, и все, становится легче. Ну, а если не знаете, что послушать, то в мире создана самая длинная песня. Всего-то там 1000 лет без повторения она будет играть с 1 января 2000 года по 31 декабря 2999.
1: Горячий хит.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Представители Кашкадаринской области Узбекистана на встрече в облсполкоме обсудили животноводство, совместные промышленные предприятия и туризм. Главный специалист управления по образованию Витебского облсполкома сообщил, как с 1 сентября изменится подход к организации школьного питания. До начала учебного года возле учреждений образования обновят горизонтальную дорожную разметку. Подробно о новостях региона в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
7: Наша музыка.

0: знаете, какая-то поразительная неделя на самом деле выдается, потому что уже третий день я не вижу пробок на карте. А это значит, что вы абсолютно беспрепятственно сможете добраться до своих рабочих мест. Возможно, понимаю, кого-то не очень радует перспектива приехать заблаговременно, и тем не менее, зато в пробках стоять не придется. Это уже тоже немало значит с утра пораньше. Ну, а что касается времяпрепровождения в дороге, если, конечно, это никак не мешает безопасности дорожного движения, то предлагаю вам прямо сейчас поучаствовать в нашей рубрике. Собственно, делаем мы с вами что? Мы передаем приветы абсолютно незнакомым людям. Будем радовать кого-то своими теплыми словами с утра пораньше. Для этого нужно указать номер автомобиля, который двигается где-то рядом с вами. Возможно, вы видите, он стоит на светофоре. Сидит там грустный человек, вот не весело ему сегодня утром. Возьмите, напишите «Доброе утро, улыбнись». Почему бы и нет? Это поднимет настроение и человеку, и вам все-таки плюсик в карму, можно и так сказать. Поэтому номер авто, которому отправляется привет, номер автомобиля, от которого улетает привет, ну и вот то самое сообщение, которое вы хотите передать, я жду в нашем мессенджере. Для вас открытый и Viber, и Telegram, номер 7071071. Ну и давайте сегодня тоже половим какую-нибудь цифру, пускай в номерах. Сегодня будем искать, давайте, семерочку. Вот если видите машину с цифрой 7 в номере, будьте добры, тоже присылайте. Можно писать, можно фотографировать, тут уж как вам удобнее. Поэтому 3, 2, 1, автоприветы!
1: Проспал? Разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Радио, которое слушает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
6: Всего несколько минут прошло, и уже, знаете, друзья, столько положительных эмоций. Это, на самом деле, очень даже приятно читать и смотреть, потому что есть сообщения в мессенджерах, а это значит, что не остались незамеченными какие-то ребята, которые едут грустными по улице. Поэтому буду напоминать на всякий случай, вдруг есть у вас прямо сейчас минутка. Ловили мы сегодня цифру 7 в автомобильных номерах, да и, в принципе, принимали любые приветы, которые связаны с машинами на дорогах. Поэтому, если вдруг вы еще не успели, милости прошу, 7071. 1071 номер наших мессенджеров. Что касается приветов, которые уже прилетели, первой на связь вышла Елена. Говорит: привет, 7174 Хавал от Volkswagen T4 1790. И два, действительно, есть тут подтверждение фотокарточкой. Двигается тут машина. Вот, ей, собственно, и улетел привет. Денис говорит: 9011 ST7, привет тебе. И такое тоже принимается. Наталья говорит: здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, любимому мужу Александру привет. Шаран 8190 от жены, которая едет на самокате. Вот знаете, тут я чувствую такую нотку претензии немножко, Наташ, но на самом деле, возможно, это даже и весело. Почему нет? Последние летние дни можно и так проводить. Руслан передает привет синему МАЗу 2196 и белому МАЗу 5075 от синего МАЗа 1405. Удачи на дорогах. Ну и привет всему коллективу Радио Витебск. Спасибо огромное, Руслан. Передам всем, кто еще не на рабочих местах, а сладко спит в своих кроватях. Вадим желает доброго утра всем и каждому. Говорит: привет Александру и Вадиму на МАЗах, Елене, Андрею на Хендае, Саве на Хова. Опять же, всему коллективу всем хорошего дня и отличного настроения. Поймал здесь у нас Вадим автобус с номерами 1372, а также Peugeot 2939. Вам, ребят, улетают отдельные приветы от Вадима. Миша здоровается, передает приветы в родной Полоцк из Франции. Номера, говорит, пока что не словил, но посмотрите, какие здесь рассветы. Ой, Миш, если вы не против, я потом эту фотку закину в рубрику «Лови момент», потому что действительно очень красиво посмотреть. И мне кажется, немножечко она раскрасит наши серые фотографии, которые, возможно, сегодня благодаря погоде прилетят. Есть еще и Саша на связи. Он передает привет Вадиму Сергеевичу, Елене, Андрею и Саве. Поймал он у нас здесь. Так, буду сейчас разбираться. Джили 7084, а также какой-то большегруз 6138. Вам приветы от Александра. Если вдруг кто-то не успел дописать, а вот вижу, еще Александр у нас есть на связи, он передает привет от автомобиля Hyundai 4601. Говорит: хорошего рабочего дня. Спасибо большое, Саша, все зачитала, очень приятно. Что касается остальных автоприветов, если вдруг не успели, присылайте. На старте следующего часа выделим минутку и все допередаем. Ну а прямо сейчас давайте слушать музыку. И как раз-таки совсем скоро Оля Богданова расскажет нам свежие новости.

0: Витебске 8 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Представители Кашкадаринской области Узбекистана на встрече в облсполкоме обсудили животноводство, совместные промышленные предприятия и туризм. Подробности сообщило белорусское телеграфное агентство. Заместитель хакима Кашкадаринской области Шухрат Муратов обозначил главные направления, которые интересны узбекской стороне. В первую очередь это приобретение животноводческих комплексов для разведения крупного рогатого скота. В Шубилинском районе уже реализовывается такой проект. К концу года планируется открыть еще 4 фермы в других регионах Витебщины, в дальнейшем увеличить поголовье до 20 тысяч. Рассматривается также возможность производства кормов и создания замкнутой животноводческой цепочки. В программе визита не только посещение животноводческих комплексов, но и промышленных предприятий. Как рассказал заместитель мэра города Карши Шахриёр Хамзаев, один из проектов — создания на базе витебского «Витязя» совместного предприятия по производству телевизоров. Кроме того, ведутся переговоры о поставках в Узбекистан зарядных станций для автомобилей производства «Витязя». Визит узбекской делегации продлится до 20 августа. За это время планируется посетить несколько районов Витебщины, чтобы оценить площадки для новых объектов и приступить к реализации инвестиционных проектов.
1: Экономика.
2: Комитет госконтроля Витебской области зафиксировал факты ненадлежащего учета госорганизации предприятий, используемого ими недвижимого имущества. В пресс-службе ведомства отмечают, контрольные мероприятия проводились в регионе с начала года в выборочном формате. Отсутствие достоверного бухгалтерского учета, формальное проведение инвентаризации приводили к тому, что объекты основных средств своевременно не принимались к учету и терялись при смене баланса держателей. По отдельным не учитывали затраты на их создание и модернизацию. В результате субъекты хозяйства не располагали достоверной информацией о количестве и стоимости госимущества, не обеспечивали его сохранность и своевременное вовлечение в хозоборот. Всего по требованию Комитета области субъектами хозяйства не обеспечено принятие мер по оценке постановки на учет объектов общей стоимостью более 14 миллионов рублей. Свыше 40 человек привлечены к ответственности за необеспечение надлежащего учета и формализм при проведении инвентаризации. 1 сентября появятся новации в школьном питании. Изменения отражают предпочтения учеников. Также из рациона исключили часть продуктов, которые школьники ели неохотно. Предусмотрен новый гибкий формат одноразового питания. Второй завтрак для первой смены, полдник для второй. Новый подход к возрастным категориям. Подробности сообщил главный специалист управления по образованию Витебского облсполкома Игорь Кирютенко.
3: Если раньше мы кормили по двум возрастам, то теперь будем кормить по классам. Это блюдо будет готовиться для первых пятых классов, определенное по весу. Блюдо будет готовиться для шестых восьмых классов и девятых одиннадцатых классов. То есть по размеру, по выходу, для того, чтобы могли дети спокойно поесть и меньше было отходов. Про те же самые полдники и завтраки. Если раньше это были обеды, то теперь в связи с оптимизацией закупочных действий, скажем так, качество приготовления и уменьшение тех же самых отходов, принято решение организовать питание путем предоставления детям одноразового питания в виде второго завтрака на первой смене и полдника на второй смене в виде трех блюд. Это салат, горячее и напиток.
2: Также расширяется ассортимент школьных буфетов, появятся автоматы с разрешенной для детей едой и напитками белорусских производителей. Меню составлено по итогам масштабного эксперимента, который в белорусских школах проводили на протяжении 2 лет, отмечает канал «Беларусь-4 Витебск». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: «Веста» – дни выгодных покупок!
5: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
6: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебске по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону 18-23 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. В эти минуты в областном центре 13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остается Настя Гордеева. На радио Витебск продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

А вот и вновь мы на волне с вами, друзья. И знаете что, наверное, стоит все-таки поздороваться с теми, кто поспал немножко дольше тех, кто уже на своих рабочих местах. Поэтому, ребята, тем, кто только что проснулся, доброе утро. Ну а тем, кто добрался до рабочих мест, желаю...

0: лицезреть их именно с территории нашей страны. Что касается затмения, да, небольшой процент мы с вами сможем увидеть, но можно надеяться на то, что вполне себе хорошо мы увидим с вами звездопад и сможем загадать желание. Где-то в районе 8 вечера начнется все вот это явление, поэтому дорабатываем, берем пледы и устраиваем себе пикник. Ну, конечно же, можно взять с собой любимую волну, потому что музыка на природе тоже дело доброе. Так что будем двигаться вместе в сторону вечера. «Разбудит шоу» остается на волне. И Настя Гордеева тоже с вами.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: эмоциональный триггер.
1: А знаете, оказывается, каждый справляется со стрессом как может. По крайней мере, все мы слышали о том, что шопинг якобы помогает немножечко успокоить нервы, отвлекается наша голова от всяких проблем, и мы немножечко расслабляемся. Но не любой шопинг, как выясняется, потому что произошла одна такая, знаете, достаточно, мне кажется, обыденная ситуация, и тем не менее курьезная по сумме денежных средств, затраченных на нее, потому что 32-летняя сотрудница ресторана в Японии 2 года заказывала сувенирную продукцию на тему аниме. В общей сумме за эти 2 года она заказала товаров порядка на 27 миллионов долларов. Примерно, по крайней мере, сумма выставлена такая. Но и, казалось бы, да, красивая коллекция стоит у девушки дома, почему бы и нет, ее деньги имеет право тратить так, как хочет. Но суть в том, то, что она не забрала ни одной, вообще ни одной посылки себе. И это был такой лайфхак, чтобы расслабиться. Она просто открывала приложение, тыкала буквально на все подряд, то есть она могла не ложиться спать абсолютно всю ночь, выбирать себе вот эти фигурки в коллекцию, назаказывать, и все, ей становилось легче. А о том, что сами компании, которые доставляют это все, несут ущерб, ее это относительно не заботило. Что касается аккаунтов, понятное дело, что не забрав ни один раз подряд свои товары, ее заблокировали, но она тоже не растерялась. 238 аккаунтов она создала, но и в общей сумме, конечно, все же закончилось все арестом, потому что убытки за доставку были достаточно весомые, порядка 50 тысяч долларов. Вот поэтому, друзья, знаете, если все-таки заниматься шопингом, то или каким-нибудь бюджетным, если хотим расслабиться, ну или все-таки действительно по возможностям.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Реклама на Радио Витебск.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармонии. МТС 727-95-46.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
7: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: ведь Зиверт и правда газует, друзья, и уже догазовала до мира кино, потому что певица, кстати, совсем скоро покажет себя в роли актрисы. Снялась девушка в авантюрной комедии, называется она «Не трогай меня». И, кстати, уже вот следующей весной мы с вами сможем ее посмотреть. Вполне себе интересно, как там будет справляться со своей ролью Юля, хотя на самом деле она и играет популярную певицу, поэтому вполне себе, что она как раз-таки, знаете, в своей шкуре оказалась. И тем не менее, опыт для девушки первый, поэтому поддержка определенно ей будет нужна. Ну, а что касается вашей поддержки, то да, друзья, совсем скоро мы с вами будем играть, поэтому, по крайней мере, поддерживайте свои мобильные телефоны в состоянии полного заряда.
1: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет планируют рассчитывать с учетом реальных доходов получателя. Новая система защиты от диких животных, которая уже 2 года работает на трассе М-10, вскоре появится и на дороге Минск-Гродно. Белорусские ученые начали развивать подводную археологию. Уже обследован уникальный объект времен позднего неолита в Витебской области. Памятник археологии около деревни Головск Ксенинского района. В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: I went deaf on it.

0: реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс, 7043. Звони.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилей.

0: болтаем.
1: Ну что же, на календаре у нас с вами среда, друзья, а это значит, что третий человек прямо сейчас попадет в наш список претендентов и уже в пятницу станет одним из участников розыгрыша, где мы с вами будем разыгрывать футбольный такой, знаете, наборчик, можно и так сказать, от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Собственно, игра у нас с вами достаточно проста. Есть вопрос, нужен правильный ответ, который вы присылаете к нам в Viber по номеру 707-171-071. И что касается самой игры, конечно, важно быть первым, потому что это все-таки решающий фактор. Правильно, первый, и все, вы в списке. Что касается самого вопроса, то мне кажется, он будет достаточно простой, потому что даже вчера прилетали на него уже ответы, хотя вопрос вчера был абсолютно другой. На самом деле, завтра, 13 августа, состоится третий квалификационный раунд, второй матч третьего квалификационного раунда, где наши друзья, партнеры футбольный клуб МЛ Витебск сыграют с клубом Борец из Баня Луки. Вопрос предельно простой. Стой. В какое время начнется матч? Поехали!
0: Радио Витебск.

0: просто, потому что в доли секунды разбежка была абсолютно у всех и каждого. И сегодня молодцы абсолютно все. А на самом деле, ну ладно, почти все. Есть тут небольшие огрехи со временем. Завтра в 8 вечера мы сможем с вами посмотреть игру ребят. Ну и, конечно, будем желать им удачи. Это правильный ответ. В 8 вечера. По крайней мере, пока обозначено именно такое время. Что касается человека, который первым верно справился с заданием, зовут его Михаил. Последние цифры номера 79-19. Миш, ставлю лайк вам на сообщение и чуть позже свяжусь, дабы уточнить ваши данные. Ну, а что касается наших розыгрышей, давайте будем ждать завтра. Мы заберем еще одного претендента, а в пятницу еще одного. И уже потом будем разыгрывать классный бокс. Поэтому желаю всем удачи!
1: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон.

0: Вот по такие вот расслабляющие мотивы, друзья, будем с вами двигаться дальше. Как раз 9 утра у нас совсем скоро наступит, а это значит самое время на кофе-паузу сделать перерыв, потому что актуальное, говорят исследователи, время для кофе. Поэтому слушаем хорошую музыку и наслаждаемся.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет планируют рассчитывать с учетом реальных доходов получателя. Предложение правительства поддержал президент. Об этом министр труда и соцзащиты сообщил по итогам состоявшегося накануне совещания главы государства с руководством Совета министров. По словам Андрея Лобовича, за последние годы в Беларуси заметно изменились демографические тенденции. В частности, средний возраст вступления в первый брак вырос на 4 года по сравнению с показателями 25-летней давности. Сегодня в среднем женщины впервые становятся матерями в возрасте 27,5 лет. В связи с этим специалисты проанализировали наиболее значимые для семей финансовые вопросы, возникающие после рождения ребенка. Одним из ключевых оказался размер пособия по уходу за детьми до 3 лет. Сейчас он одинаков для всех получателей и фактически не зависит от их реального уровня доходов. Но теперь правительство предложило изменить этот принцип. При этом действующая минимальная гарантия сохранится, размер пособия не сможет опуститься ниже нынешней минимальной планки, а максимальную выплату, в свою очередь, ограничат уровнем средней заработной платы по стране. По словам министра, новая система должна прежде всего снизить опасения работающих женщин по поводу падения доходов после выхода в отпуск по уходу за ребенком. Конкретную долю заработка, которая будет учитываться при расчете нового пособия, пока не определили, добавил глава Минтруда. Этот параметр предстоит установить при подготовке и доработке проекта закона о пособиях, который закрепит новые правила. Соответственно, следующий проект закона будет подготовлен и рассмотрен в парламенте. Новая система защиты от диких животных, которая уже 2 года работает на трассе М-10, скоро появится и на дороге М-6 Минск-Гродно. Об этом сообщил начальник отраслевой дорожной лаборатории Белдорнии Сергей Кабак. Он рассказал, что система включает несколько уровней защиты. В частности, датчики движения размещены в области сетки. Когда животное приближается к проезжей части, они отправляют сигнал на дорожный знак переменной информации, который начинает светиться, чтобы привлечь внимание водителей. Кроме того, на подходах к переходу уложены полосы из крупного щебня, что вызывает дискомфорт у копытных животных и препятствует их желанию перескочить эту обработанную поверхность. Также установлено освещение, выполняющее двойную функцию, улучшает видимость для водителей и отпугивает животных от ярко освещенных участков. Белорусские ученые начали развивать подводную археологию. Уже обследован уникальный объект времен позднего неолита в Витебской области. Памятник около деревни Головск Сенинского района. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Института истории Нацакадемии наук Беларуси Вадим Лакиза. По его словам, изучение отдельных подводных объектов продолжается. По данным археологов, раскоп на торфяниковом поселении в деревне Головск был заложен непосредственно в русле реки Кривинки. Поэтому значительную часть археологических работ белорусские археологи проводили под водой. В водонасыщенном слое сохранились останки древних построек, посуда, изделия из дерева, кости, подвески и бусы. Данный памятник археологии, который находится под водой возрастом около 4500 лет, раскрывает быт населения позднего неолита, раннего бронзового века. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-007-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону 18-23 градуса тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 20. В эти минуты в областном центре 13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер.

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: почему-то иногда люди, знаете, друзья, начинают придумывать какие-то непонятные блюда, дабы позавтракать. Почему я, собственно, говорю о завтраке? Потому что, возможно, есть те, кто прямо сейчас его готовят или же к нему приступают. Поэтому кому-то желаю приятного аппетита. Ну, а что касается того, что люди придумывают, вот знаете, мы наслышаны о том, что, наверное, какое-то сбалансированное блюдо, где есть белки, углеводы, полезные жиры, типа овсяной каши, например, с тостом из авокадо и какой-нибудь вареное яичко вполне себе подойдут для завтрака. Это вроде бы как такое точное средство для того, чтобы запастись энергией на целый день. Но почему-то мужчина из Америки решил, что овсяные хлопья, залитые кофе, будут лучшим вариантом. Итог ему не понравилось. Сказал, слишком сладко, да и энергии особо не прибавилось, потому что бегал он исключительно по необходимости уже следующее время. Так что такое мы с вами пробовать не будем. А вот что касается вкусностей, то да, сегодня кто-то из вас заберет себе пиццу, но об этом немножечко позже. Потому что все-таки, наверное, для завтрака пицца, ну, так себе вариант. Что касается этого часа, будем с вами ловить моменты. А это значит, что телефоны потихонечку можно доставать. Вдруг вы увидите что-то вот сейчас, а не через там 10-20 минут, тоже нам подойдет. Ну, а пока будем слушать музыку и двигать дальше.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Джакузи, джакузи.
1: Знаете, наверное, все мы с вами наслышаны были о том, что в минувшие выходные должна была состояться свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Собственно, и нюансы, которые после выскакивали в социальных сетях, когда более 2000 человек собралось, но, увы, на чужую свадьбу, тоже, наверное, уже все видели. Да, было сообщено всем место, где же будет проводиться эта свадьба, никого это не смутило, и вот так вот 2000 фанатов пришли поздравить ребят, и тем не менее ошиблись все-таки или место, или временем. Но есть итог. Свадьба все-таки состоялась. Ребят вместе уже 10 лет, есть у них дети, все у них замечательно. Тайные свадьбы приписывали им и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м, и во всех последующих годах. Но событие состоялось где-то на днях. Вот такая вот информация пока имеется, потому что в социальных сетях есть фотографии обручальных колец с подписями о том, что все-таки, да, теперь они муж и жена. И предположение о том, что все-таки на острове Мадейра она состоялась, эта свадьба. Но вот никаких подробностей пока не разглашается. Что касается свадьбы, на которую пришли 2000 человек, там венчались Фабио Рамос и его уже супруга. Они уроженцы как раз-таки Мадейры, но живут во Франции. И вот приехали вот так отметить свадьбу с размахом, что, мне кажется, у них вполне себе получилось. Пусть и неожиданные гости, и тем не менее вот таким вот массовым сборищем можно назвать это мероприятие. Поэтому Криштиану и Джорджину, конечно же, поздравляем. Ну и все-таки ждем каких-то подробностей, где и как проходило торжество.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи!
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
1: Радио Витебск. Слушай.

0: кстати, неудивительно, если девушки сегодня захотят потанцевать, потому что, как оказывается, среда – это, знаете, такой день, который несет в себе женское начало. У девушек психологическое спокойствие выше в этот день, между прочим, это для мужчин актуальная информация. Ну и вечером они почему-то любят именно по средам уделять время себе любимой. Возможно, потому что два рабочих дня после выходных уже сказываются, ну и просто тело требует отдыха.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Клич Полесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый Клич Полесся. Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает. Не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
8: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11

0: Лови момент.
1: Как-то рассказывала я уже о том, что первые фотографии давались достаточно сложно. Самое первое фото порядка 8 часов делалось. Это всего лишь одна картинка природы. Вот такой вот промежуток времени занимало такое простое для нас, как кажется, с вами действие. А вот первый человек, на самом деле, тоже интересная история, как был сфотографирован на бульваре Темпл в Париже. Из-за того, что выдержка составляла около 10 минут, исчезли абсолютно все движущиеся объекты. Все люди, которые ходили, все, нету, стерлись. Но остался чистильщик обуви и его клиент, потому что именно эти ребята стояли неподвижно. Вот так вот первая фотография с людьми появилась. И в целом в интернете тоже можно ее найти и посмотреть. Выглядит достаточно интересно. А нам с вами фактически ничего делать не нужно для того, чтобы всего лишь одну фотографию прислать к нам в мессенджер Viber Telegram 7071071. Потому что наша рубрика «Лови момент», она именно для этого. Для того, чтобы делиться кадрами того, что происходит прямо сейчас где-то рядышком с вами. Возможно, вы гуляете и видите какой-то красивый пейзаж, пожалуйста, присылайте. Возможно, любимый коллега вышел из отпуска, машите ему рукой, спрашивайте, конечно, разрешение и фотографируйте его. Абсолютно не важно, что это будет, главное, чтобы вашему глазу было приятно. Все ваши фотографии мы принимаем, все ваши фотографии мы прокомментируем и, конечно, опубликуем в телеграм-канале «Радио Витебск». Поэтому жду и еще раз жду ваших фотографий. 3, 2, 1. Фото.
0: Твое утро разбудит шоу.

0: поют о том, что надо поднять руки, и действительно надо поднять, но лишь для того, чтобы взять мобильные телефоны и что-нибудь сфотографировать. Прислать нам номер 7071071.
1: Генеральный партнер «Разбудит» шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
3: Это будет наш тайм.
4: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: Блок.
1: Лови момент.
2: Ах, нет, нам не пришлось ни за кем бегать, потому что у нас, друзья, с вами все по любви. Вы добровольно, попрошу заметить, присылали свои фотографии, которым я просто рада до безумия. Есть у нас прекрасные девушки, которые как раз-таки прекрасным и делятся. Елена у нас на связи, потом еще Леся и еще Елена. Вот эти девчонки прислали нам невероятно красивые цветы. Одна из фотографий Елены, вот я смотрю, и я даже не знаю, что это за такие цветы. И на даче, знаете, такой участок очень красивый, очень ухоженно. И, ну, вот цветы невероятно просто выглядят. Есть ребята, которые прямо сейчас находятся у нас в дороге. Андрей, Миша, Сава и еще один Михаил. Вам привет от волны радио Витебск. Двигайтесь в правильном направлении и, конечно, будьте аккуратны на дорогах. Так, и есть у нас Саша, который прямо сейчас, не знаю, наверное, ремонтирует мотоцикл, а, возможно, просто зашел проверить своего друга. Может и такое тоже быть. И Катя, которая делится у нас фотографиями Красного моря. Катя, можете не останавливаться, с удовольствием посмотрю еще и все остальные, потому что представляю, какая красота, вот это невероятно лицезреть вживую, конечно же. И Татьяна тоже выходит на связь, у нее тут подсолнух, мне кажется, он бы хотел дождя, но, возможно, я ошибаюсь. Так что, друзья, вот такие вот фотографии совсем скоро будут собраны в нашу подборку в телеграм-канале, поэтому абсолютно каждому из вас спасибо за участие, ну и несколько минут есть еще для тех, кто все-таки фото пока прислать не успел, поэтому вайбер, телеграм, 7071 071 для вас всегда открыты.

твоего города. В Витебске 10 часов. Новый час.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. На границе Беларуси очередь из 2200 легковых и грузовых автомобилей. Легковушки ожидают возможности выехать из Беларуси на территорию Евросоюза на двух направлениях – польском и литовском. Больше всего автомобилей ждут оформления в пунктах пропуска на границе с Польшей. В пункте Брест очередь в 780 машин. На границе Беларуси с Литвой очередь есть только в одном погранпереходе – в Каменном Логе. Въезда на литовскую территорию ожидает 50 машин. Что касается большегрузов, их скопления также зафиксированы на двух направлениях – польском и литовском.
1: В Беларуси.
2: В стране реализуют дополнительные меры для повышения надежности электроснабжения. Постановление Совета министров, закрепляющее эти меры, подписал Александр Турчин. Так определен порядок выделения земельных участков для расширения и обустройства просек вдоль воздушных линий электропередачи напряжением от 35 кВт. Это нужно, чтобы снизить риск аварий из-за падения деревьев. Постановление Совета министров предусматривает утверждение двух положений – о возмещении части затрат на удаление древесно-кустарниковой растительности и о комиссионном списании такой растительности. Финансировать работу планируется за счет стоимости удаленной растительности. Если ее нельзя вывести или она имеет низкое качество, компенсация будет неполной. Недостаточную часть затрат РУПОБЛЭНЕРГО возместит юрлицам, которые занимаются лесным хозяйством. Комиссионное списание разрешено, когда нет подъездных путей для техники или есть иные препятствия для вывоза. Такие меры помогут активнее расчищать просеки и сделать электроснабжение надежнее. Статистика подтверждает эффективность подхода. На линиях с расширенными просеками аварии в среднем в 9 раз меньше, чем на тех, где просеки не расширены.
1: Экономика.
2: Узбекистан заинтересован в поставках белорусского племенного скота и увеличении закупок говядины. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак накануне провел рабочую встречу с делегацией Самаркандской области Узбекистана во главе с Хакимом Адизом Бабуевым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в агропромышленной сфере. Отмечается, что основу белорусского экспорта в Узбекистан за 2026 год составляет мясо и мясопродукты. Наблюдается рост практически по всем позициям. Импорт из Узбекистана фруктов, ягод и овощей также демонстрирует положительную динамику. Виталий Кулак подтвердил готовность обеспечить стабильные поставки на узбекский рынок мяса птицы, говядины и сливочного масла, сухого обезжиренного и цельного молока, детского питания и сахара. На встрече были затронуты вопросы переработки. Узбекская сторона предложила увеличить поставки из Самаркандской области кишмиша, чернослива, грецких орехов и других продуктов, а также создать совместные предприятия по переработке фруктов, овощей, молока и мясной продукции. Комитет госконтроля проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. В контрольное ведомство можно сообщить о нарушениях или проблемных вопросах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать с 10 до 13 и с 14 до 17 часов по короткому номеру 191. Информацию также можно направить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов – 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт – 1 килограмм – 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону 18-23 градуса тепла, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. В эти минуты в областном центре 14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Я предполагаю, что все уже набрали нужный темп для своего рабочего, продуктивного рабочего дня, потому что сегодня, друзья, надо как-то потихонечку заканчивать все эти рабочие моменты, по крайней мере, основные, потому что в четверг мы уже думаем о пятнице, а в пятницу мы уже не думаем абсолютно. Собственно, совсем скоро я вам тоже предложу рубрику, в которой думать нам будет абсолютно не нужно, поэтому прямо сейчас можно немножечко расслабиться и пойти сходить за кофейком, если, конечно, не против ваше начальство. Но что касается тех, кто сегодня отдыхает, я вас, конечно, поздравляю. Хорошего вам дня, не обращайте внимания на погоду, потому что она никоим образом не должна отражаться на нашем настроении. Для того, чтобы настроение было в топе, вам хорошей музыки в плейлист. Ну и, конечно, продолжаем «Разбудит шоу».
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: даже не думай.
1: Если все готовы, то мы тоже с вами, друзья, готовы продолжать стартовую фразу. Думать нам с вами не приходится в этой рубрике. Нужны только ваши мобильные телефоны. А все для того, чтобы совсем скоро нам всем стало весело. Потому что я вам выдаю стартовую фразу, а дальше сам телефон решает, как же она будет продолжаться. Это может быть абсолютно несуразно, даже курьезно в каком-то смысле. И это хорошо, потому что тем больше несуразных слов, тем нам с вами веселее. Поэтому прямо сейчас буду ее зачитывать. И напоминать, что ваши варианты вы можете прислать к нам в Viber номер 707-171-071. Что касается самой фразы, она достаточно короткая, чтобы не отнимать вашего времени много, поэтому прямо сейчас можем начинать вводить. Ох уж это! Можете написать этот, если вашей душе так угодно. Возможно, у кого-то есть свой подтекст для старта. Принимается и один, и второй вариант. Буду повторять стартовую фразу и напоминать, что продолжает ее именно автозаполнение. Ни в коем случае не придумывайте, не додумывайте от себя, потому что логика нам здесь не нужна. Еще раз стартовая фраза. Ох уж это! Поехали!
2: На радио Витебск разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: вы тоже не останавливайтесь и присылайте свои продолжения стартовой фразы, которая сегодня звучала следующим образом. Ох уж это! Можно было менять на этот, если вам так хотелось. Ну и, собственно, давайте разбираться с теми, кто уже успел прислать свои продолжения. Лиза говорит: ох уж это мое любимое занятие в жизни. Вполне себе логично. Миша говорит: ох уж этот вопрос с оплатой. Не знаю, надеюсь, должны вам, а не вы. Пусть будет так. Ир пишет: ох уж это точно будет. Вот это позитивный настрой, и, наверное, надо было давать такую стартовую фразу где-нибудь в понедельник, для того, чтобы правильно настроиться на всю рабочую неделю. Надя пишет: ох уж эта сумма, будет ли у тебя? Кстати, вопрос там не стоял, и это я так прочитала, поэтому я думаю, что это утверждение о том, что такая сумма нужна, а значит, она будет. Опять же, настрой решает все. Юльчик пишет: ох уж эта информация не будет действовать на следующей неделе в среду и в пятницу. Так, ох уж это на самом деле не существует и не является частью роста цен на продукты питания для вас, пишет нам Ольга. А Александр говорит: ох уж это сообщение, проверено, и всему коллективу радиостанции «Витебск» хорошего дня, вы лучшие. Спасибо большое в очередной раз, Саш. Таня говорит: ох уж это точно будет хорошо, и я буду стараться их искать по твоим правилам. Не знаю, кого их, не знаю, почему по правилам, но надеюсь, у вас все получится. Сергей нам написал следующий вариант продолжения. Ох уж эта тема, не будет у меня в голове, только твой образ. Вот такой вот романтический финал стартовой фразы вполне себе даже может радовать глаз, а может и вторую половинку Сергея. Татьяна говорит: ох уж эта погода, август, не забывай, что ты еще лето. Знаете, думаю, не автозаполнение здесь сработало, но, Тань, я с вами так согласна. Я тоже надеюсь, что август вспомнит, что все-таки еще почти месяц у нас, ну ладно, полмесяца в запасе имеется, и хотелось бы все-таки тепла. Женя говорит: ох уж это с ихними, егойными и еёйными словеями. Думаю, тут тоже есть претензия к кому-то, поэтому нет, ни ихний, ни егоный и ни еёный. Таким мы с вами, друзья, не пользуемся. Давайте будем тогда учить грамматику вместе с Женей. Алла говорит: ох уж этот человек-невидимка. Тут, не знаю, кто-то прятался, возможно. Ох уж это было круто и весело на выходных, пишет нам Катя, наверное, с ноткой сожаления, а, возможно, с долей планов на следующие выходные, потому что если прошлые прошли хорошо, то и следующие обязаны быть не хуже. Наташа говорит: ох уж это сообщение было создано автоматически, отвечать на него не нужно, нет ничего, кроме того, чтобы получатель открыл глаза на лоб и на этом месте в рейтинге самых популярных моделей. Вот такой вот набор слов получился у автозаполнения Наташи. Ну и на финал остается у нас Лесь, которая говорит: ох уж это я на 5 минут. Но тут чисто на девичьем. На самом деле все мы знаем, что такое 5 минут у девушки, особенно если дело касается сборов. Поэтому, друзья, спасибо абсолютно всем и каждому, что поучаствовали в нашей рубрике. Завтра мы, конечно же, ее продолжим, никогда мы про нее не забудем. Ну а пока давайте слушать хорошую музыку. И совсем скоро Оля Богданова расскажет нам новости спорта.
1: Даже не думай. Это слушает весь мир.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Витебск» в серии послематчевых бросков переиграл новополочан. Витебские вести сообщили, что накануне Витебск принимал «Химик» из Новополоцка в матче Кубка Солье. Команда северной столицы выиграла с результатом 3-2. Витебляне по ходу игры выигрывали с разницей в 2 шайбы, однако гости восстановили равновесие в третьем периоде. Основное время поединка и овертайм завершились в ничью. В серии послематчевых буллитов победным для Витебска стал бросок Александра Левко. Витебск победил 3-2 и набрал 2 балла. В воскресенье 16 августа команда сыграет дома с аршанским «Локомотивом». Начало матча в 13 часов. Также накануне аршанский «Локомотив» прервал победную серию смоленского «Славутича», который до этого выиграл 3 матча подряд. Ворши россияне сумели отличиться только однажды, в то время как хозяева забросили 4 шайбы. Параллельно действующий чемпион Беларуси «Металлург» добыл уже 4-ю викторию на старте турнира. Жлобинчане на выезде разобрались с Могилевом 4-0. На данный момент группу «Б» Кубка Солея с 8 очками возглавляет «Металлург». 2 балла ему уступает «Славутич», следом располагаются «Гомель» и «Витебск» по 4 очка. Вне зоны плей-офф находится «Локомотив», «Химик» и «Могилев». Групповой этап завершится 24 августа. В немецком Франкфурте стартует чемпионат мира по художественной гимнастике с участием белорусских спортсменок. Об этом сообщает Белта. На главном старте сезона республику представят Алина Горнасько, Дарья Веринич и Николь Лиота. Также национальная команда в групповых упражнениях. В квалификации индивидуального многоборья в зачет каждой девушки пойдут 3 лучших упражнения из 4. Алина продемонстрирует программы со всеми предметами. Дарья выступит в композициях с мячом, обручем и булавами, Николь с лентой. Борьбу за путевки в личные финалы гимнастки проведут 12 и 13 августа. Призеры в индивидуальном многоборье определятся в пятницу, в групповом многоборье в субботу. По 3 лучшие спортсменки и команды получат олимпийские лицензии на игры в Лос-Анджелесе 2028 года. Всего на турнир заявились 350 граций из 73 стран. Белорусский пловец Григорий Пекарский завоевал бронзу проходящего в Париже чемпионата Европы по водным видам спорта. Наш спортсмен стал призером на дистанции 50 метров баттерфляем. В финале на полтиннике он показал 22-секундный результат и занял 3 место. В борьбе за бронзу белорус на 0,04 секунды опередил чемпиона мира и Олимпийских игр итальянца Томаса Чикона. Золото выиграл россиянин Егор Корнев. 0,02 секунды ему уступил француз Максим Гроссе. Предварительную стадию Григорий преодолел с 6-м графиком среди 78 спортсменов, по итогам полуфинальных заплывов был 7-м, а в финале побил свой же рекорд Беларуси на данной дистанции. Эта медаль стала для нашего пловца первой в карьере на континентальных форумах. Далее в Париже Пекарский выступит на 100-метровке баттерфляем. И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Реклама.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
4: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, оркестр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе.

0: Второй завтрак.
1: Оказывается, еще в 2001 году пиццу доставили прямо на Международную космическую станцию. Между прочим, компании обошлось-то в $1 миллион из-за расходов на логистику и ракету. А вам, друзья, прямо сейчас пицца может достаться абсолютно бесплатно. Всего лишь нужно поучаствовать в нашей игре, соответственно, прочитав положение, которое есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, ну а затем дозвонившись по номерам 60-20-60, 60-20-70. Вы дозваниваетесь в студию, мы с вами приятно общаемся. Вы отвечаете на один простой вопрос. Верным ответом будет являться самый популярный среди сотрудников радио Витебск. Что касается сегодняшнего вопроса, он на самом деле достаточно простой. Как вы думаете, какой продукт или, возможно, блюдо чаще всего роняют на пол? Собственно, на этом все. И готовая здороваться с первым человеком. Доброе утро.
2: Доброе. Может, это бутерброд?
1: Вот вы берете, знаете, и просто... Ну, я даже не знаю, как назвать, но не оставляете шанса никому. Вот у нас даже, знаете, у девчонок тут разные предположения были. Кто-то жаловался на бутерброды с колбасой, кто-то еще на какие-то там с сыром. Но в целом, да, естественно, это бутерброды. Как зовут вас?
2: Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Вы тоже роняете бутерброды?
2: Очень часто.
1: А капусту? Когда нарезаем, да, тоже бывает. Потому что такие варианты ответа у нас тоже были. Хорошо, пользуясь случаем, передавайте привет и поздравления, если есть повод.
2: Передаю вам привет, радио Витебска. Всем хорошего дня желаю.
1: Ой, спасибо большое. Мы вам тоже желаем прекрасного дня. Еще заодно приятного аппетита, возможно, уже на вечер, если захотите забрать свою пиццу сегодня. И, кстати, чтобы ее забрать, нужно остаться со мной на линии. Буду рассказывать, как и где вы сможете это сделать. Друзья, ну а мы с вами давайте все-таки послушаем, какие же варианты ответа были еще.
3: Бутерброд с колбаской.
4: Хлеб. Бутерброд с колбасой вниз. Или маслом, или сыром.
5: Бутерброд.
6: Хлеб.
7: Бутерброд.
4: Колбасу.
5: Капуста.
1: Ну, в целом, если соединить пару оставшихся ответов из серии «Хлеб и колбасу», тоже получится бутерброд. Поэтому наша победительница абсолютно права. Желаем ей приятного аппетита, ну и, конечно, хорошего настроения. Надеюсь, мы его немножечко подняли. Друзья, ну а всем остальным желаю удачи уже завтра.
0: Второй завтрак.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Который раз удивляюсь, что жизнь на самом деле удивительная такая штука, потому что даже 8-летние дети совершают такие невероятные подвиги, о которых, наверное, мы с вами в 8-летнем возрасте, возможно, и не задумывались. Потому что двое ребят 8 лет поднялись и буквально покорили Арарат. И знаете, это достойно уважения на самом деле. Поэтому, друзья, я желаю вам на сегодняшний день буквально покорить каждую из ваших поставленных вершин. Возможно, какие-то задачи вы себе выбирали. Вот пускай именно сегодня получится все так, как вы планировали. Я, собственно, планирую со студии немножечко уходить, потому что место пора уступать Наташе Баталко и музыкальному бранчу. Уверена, ей тоже есть что вам сказать. Ну, а мне только остается пожелать самого прекрасного дня, хотя каждый должен быть таким. Ну и, конечно, всего-всего самого наилучшего. С вами на связи последние 4 часа была Настя Гордеева и Разбудит шоу. Всем отличного дня, всем пока-пока, всем музыки!
0: С утра пораньше Разбудит шоу!

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В МВД предупредили, что мошенники начали создавать поддельные точки Wi-Fi. При этом используются похожие или идентичные названия кафе, торговых центров, гостиниц и других общественных мест. Сам факт подключения к такой сети является опасным. Существует и риск, что пользователя перенаправят на поддельный сайт или предложат ввести персональные данные, реквизиты банковской карты, пароль или код из СМС. МВД рекомендует при необходимости в подключении уточнить правильное название сети у работника объекта в месте своего нахождения, а также не вводить персональные данные, коды подтверждения при подключении, не использовать банковские приложения.
0: В мире.
1: Десятки департаментов Франции находятся под угрозой из-за риска лесных пожаров. Предупреждение охватывает столичный регион Иль-де-Франс, а также практически всю Британию, Нормандию и северо-восточную часть страны. По данным Белта, из-за засушливых погодных условий почти на 70% территории Франции введены ограничения на использование воды. 5 колумбийских аэропортов, деятельность которых была нарушена в результате землетрясения, возобновили обслуживание коммерческих рейсов. В Колумбии 10 августа произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,4. Толчки произошли вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар. Землетрясение ощущалось по всей территории республики, а также в соседних странах. Геологическая служба назвала его сильнейшим за десятилетие для страны. Накануне было зарегистрировано около сотни авторшоков. В МИД Беларуси рекомендовали белорусским гражданам, находящимся в Колумбии, соблюдать меры личной безопасности, избегать нахождения вблизи зданий, имеющих видимые повреждения, учитывать возможность повторных подземных толчков и следовать указаниям местных властей.
0: Экономика.
1: Второй по счету грузовой поезд «Славянский караван» прибыл в Узбекистан из Беларуси, сообщают узбекские железные дороги. Это состав из 44 вагонов с продукцией деревообработки и продовольствием. Первый такой поезд из Беларуси прибыл 5 августа. Прибытие данного грузового поезда в столь короткие сроки имеет важное значение для дальнейшего развития транспортно-логистических связей между Узбекистаном и Беларусью, увеличения объемов двусторонней торговли, а также организации регулярных грузовых перевозок между двумя странами.
0: Новости региона.
1: Сегодня участковые инспекторы милиции проводят прием граждан еженедельно по средам во всех общественных пунктах охраны правопорядка милиции. Витебщины участковые осуществляют прием граждан с 10 до 13 часов в сельских населенных пунктах, с 17 до 20 часов в городах. Информацию об участковом инспекторе милиции, обслуживающем административный участок, можно уточнить на сайте МВД. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: В Витебске по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону 18-23 градуса тепла, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом, партнер турагентства «Восток».

0: Музыкальный бранч.
1: Ну вот он, ребята, новый день настал, и для нас, мне кажется, это уже маленький праздник на регулярной основе, который может подарить всем нам какие-то приятные моменты, встречи, позитив, открыть перед нами новые возможности. Здесь, на самом деле, мне кажется, все зависит только от того, в какую сторону по жизни вы смотрите. А вообще, на самом деле, сегодня действительно отмечается праздник Международный день молодежи. Насколько я помню, в 2025 году ВОЗ продлила молодость до 45 лет, тем самым немножечко изменила возрастную категорию, но я считаю, молодость свою нужно оценивать не по цифрам в паспорте, а по состоянию своей души, так как бывает и в 20 лет человек хандрит, не знает, чего хочет от жизни и в целом грустит, а есть, кто и в 60, и огонек во всем. Так что я вам желаю быть на стороне жизнелюбов, ощущать то самое любопытство ко всему новому и в целом чувствовать себя бодро. А значит, прямо сейчас живенько и бодренько будем врываться в наш музыкальный бранч на волне Радио Витебск, который начинается. Наташа Баталка уже у микрофона. Всем доброе утро!
0: Радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: В нашем городе на часах 11:13, как всегда, на старте музыкального бранча. Прямо сейчас, дорогие меломаны и просто слушатели любимой волны, будем запускать в эфир очередную новинку, чтобы пополнить свои, так сказать, и эфирные, и собственные плейлисты. Вчера мы уже немножечко анонсировали, что сегодня мы будем слушать талантливого парня по имени Алекс Уоррен. Это американский певец, автор песен, ютубер. Кстати, он был одним из основателей совместной тикток-группы под названием The Hype House 2019 по 2022 год, а вот в 2021 году, помимо этого, он решил, что хочет заниматься еще сольной карьерой, ну и, в принципе, все у него на самом деле успешно сложилось, и в том же году он начал сотрудничать с Atlantic Records. Мы этого парня на самом деле в эфире знаем благодаря таким трекам, как Ordinary и моя любименькая Forever Dreams, которая, кстати, отобралась во многие мировые чарты и занимает там неплохие позиции, и, кстати, этот трек тоже есть в нашем хит-параде топ-20, и вы за него на нашем официальном сайте можете поактивнее даже прямо сейчас. Но, тем не менее, сегодня мы будем пополнять свою музыкальную копилку его новой работой под названием Rescuer, что в переводе означает «спаситель». Трек про то, что человек повяз в каких-то проблемах, потерялся в жизни, в себе. Может быть, до этого у него были какие-то трудности, неудачные отношения. От всего этого, на самом деле, ему очень плохо на душе. Но вдруг в его жизни появляется тот самый человек, который открывает в нем второе дыхание, воодушевляет на что-то новое, влюбляет в себя, и это прекрасно чувство его как бы окрыляет. Могу сказать одно, любовь действительно творит чудеса в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Так что любовь в песне этого товарища однозначно спасла, и про это сегодня мы будем слушать новинку. Ловите ее в эфире, оценивайте в нашем телеграм-канале. Все итоги будем подводить ближе к финалу программы.
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Большая летняя распродажа «Васкона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Васкона.бай» и по номеру 7176.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Известный актер Брэд Питт рассказал в одном из интервью, что после 7 лет трезвости снова начал употреблять алкоголь. Правда, теперь пьет умеренно и старается относиться к этому более сдержанно. Как оказалось, Питт отказался от этой вредной привычки в 2016 году после расставания с Анджелиной Джоли. Тогда он присоединился к программе из 12 шагов и неоднократно рассказывал о своем опыте трезвости. Но вот певица Деми Ловато все-таки появится в третьей части фильма «Кэмп Рок», хотя до этого сообщалось, что она там будет лишь исполнительным продюсером. Премьера на Disney Channel состоится 13 августа, а 14 числа картина станет доступна на стриминговом сервисе Disney+. Последний на сегодня фильм серии вышел ровно 15 лет назад. Кстати, там же продолжат играть популярные исполнители «Братья Джонас». Также мы узнали, что в Лос-Анджелесе полиция арестовала мужчину по подозрению в ограблении дома Ким Кардашьян в Hidden Hills. По версии следствия, он проник в дом и похитил один из автомобилей. Личность задержанного не разглашается. Ему грозит обвинение в краже со взломом. Мужчину обнаружили, когда он переносил вещи в угнанный автомобиль. Злоумышленнику удалось пробраться в особняк, когда в нем не было владельцев. Сама Кардашьян вместе с детьми сейчас проживает в другом месте, так как в особняке идет ремонт. Но американская певица по имени Тейлор Свифт будет включена в зал славы авторов песен Нэшвилла. Она станет самым молодым автором в истории, удостоенной этой чести. Так что поздравляем артистку! И в завершении бывший президент США Барак Обама запустит подкаст о книгах, которые повлияли на его мировоззрение и на общество. Премьера состоится на одной из американских платформ 24 сентября. Политик планирует в каждом выпуске обсуждать одну из книг с приглашенным гостем. Вот такие новости. «Шоутайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Шоутайм». Утро на радио «Витебск».

0: прямо сейчас этот южнокорейский бойс-бенд под названием BTS нас решил с вами немножечко освежить и подмочить. Благодаря музыкальной работе Swim за окном смотрю, и дождь идет, свежести однозначно хватает. Сегодня, кстати, ребят, на улице достаточно прохладно и ветрено. Признаюсь честно, пока шагала на эфир, сама немного подмерзла. Так что совет мой один. Одевайтесь теплее, ну и, конечно же, берите зонтики. А вот согреваться мы будем на любимой волне радио Витебск. Благодаря энергичной музыке предлагаю прямо сейчас послушать зарубежный трек для хорошего настроения. Называется работа Blame от Кэлвина Харриса и Джона Ньюмана.
1: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
3: Велосезон продолжается.

такие звезды, как Марден и Джоанна Ричи, прямо сейчас трудятся, не покладая рук, исполняя для всех нас свою музыкальную работу под названием «Let Me Die». Наш рабочий день в самом разгаре и вполне

0: И, возможно, кто-то из вас, друзья, уже немножечко подустал, а может быть, даже выгорел. Так вот, чтобы этого не случилось, я вам расскажу одну полезную информацию. Ученые выяснили, какие перерывы помогают меньше уставать на работе. Исследователи из Австралии и Германии выяснили, как короткие перерывы в течение рабочего дня влияют на усталость и мотивацию сотрудников. Оказалось, что наиболее эффективной стратегией может быть не полноценный отдых, а как раз-таки короткие паузы, которые помогают планировать дальнейшую работу и сохранять ощущение контроля над задачами. В этом исследовании приняло участие чуть больше 90 человек. Средний возраст добровольцев составил примерно 35 лет, и 76% участников были женщины. Среди них были представители разных профессий, от специалистов в сфере IT до преподавателей-консультантов. Участники сначала рассказали исследователям о своей мотивации, уровне усталости и других параметрах. Затем каждый выбрал один рабочий день, в течение которого ученые наблюдали за состоянием добровольцев. Люди носили устройства, отслеживающие сердечный ритм, и регулярно отвечали на короткие вопросы о самочувствии прямо во время работы. Исследователи выделили 5 основных стратегий поведения во время рабочего дня. Одни участники устраивали активные перерывы. Ну, например, ходили по офису, делали какую-то разминку, другие использовали паузу для неформального общения с коллегами, третьи в свободные минуты обновляли списки дел и календари или обдумывали рабочие задачи. Четвертая стратегия предполагала короткие перерывы между рабочими задачами, а пятая – работу практически без отдыха. Так вот, наиболее стабильное состояние участники демонстрировали именно при четвертом подходе. Короткие перерывы помогали сохранять высокую мотивацию и ощущение контроля над рабочим процессом. Так что, глядя на часы, прямо сейчас всем предлагаю устроить себе небольшую паузу. Это может быть какая-то разминка, физкульт-минутка, либо, может быть, вы на 5 минуточек хотя бы выйдете и подышите свежим воздухом. Ну или, как вариант, устроить на работе себе кофе-питие или чаепитие, поболтать немножечко с коллегой, посплетничать. Ну или, как вариант, сделать музыкальную паузу вместе с Мари Краймбрери.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Фар, Бен и Рене Миллер прямо сейчас исполняют для нас свою заводную новинку Body Talk и рассказывают о том, что тело человека говорит, и действительно, благодаря каким-то действиям, жестам мы можем оценить психоэмоциональное состояние человека. Так что хочется пожелать вам, чтобы ваше тело сегодня двигалось активно, танцевало, ну и душа, конечно же, радовалась. А еще, друзья, раз уж поговорили немножечко о музыке, хочется напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Новинка была от Алекса Уоррена. Поддержите этого талантливого голосистого парня в нашем открытом телеграм-канале. Все итоги, напомню, будем подводить ближе к финалу программы. Пост ждет ваших реакций. Кто новинку пропустил в эфире, в телеграм-канале как раз-таки ее можно немножечко прослушать и поближе с ней познакомиться. Ну а мы идем дальше. Прямо сейчас послушаем трек Get Over You от Софи Эликс Бэкстер, а позже узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. 7-миллионный рубеж преодолели белорусские аграрии. По данным Минсельхозпрода, убрано 80% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Если на юге страны жатва уже выходит на финиш, то на севере работа продолжается. Урожай с витебских полей еще значительно увеличит общий каравай. Сейчас в лидерах Минская область. Там собрали 1 886 000 тонн. Далее идут Брестский и Груднинский регионы. Высокие результаты в этом сезоне показывает рапс. План госзаказа по маслосеменам уже выполнен на 104%, а поставлено 104 тысячи тонн, сообщил канал СТВ. Напомним, накануне на совещании с руководством Совета министров президент назвал нынешний год лучшим для сельскохозяйственных культур. Как доложил министр Юрий Горлов, по прогнозам, финальный намолот хлеба составит 7 600 000 тонн. Кроме того, закрома пополнит 1 400 000 тонн рапса, а также не менее 2 200 000 тонн кукурузного зерна. Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов. Об этом заявил российский лидер. «Спутник Беларусь» сообщает, сегодня Владимир Путин наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Учения по защите дальневосточных рубежей начались 4 августа. Президент России отметил, что власти ряда стран пытаются ограничить передвижение мирных российских судов, что является нарушением международного морского права. При этом рассматриваются возможности захвата российских судов и продажи имущества. Владимир Путин назвал это пиратством и разбоем и подчеркнул, в случае реализации данных планов Россия будет вынуждена отвечать зеркально в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: В Беларуси.
2: Приемная кампания обеспечила равные и справедливые условия для поступления мотивированных, одаренных и подготовленных абитуриентов. Об этом журналистам заявил первый замминистра образования Александр Баханович. Минобразование совместно с органами госуправления, вузами, заказчиками кадров были созданы все необходимые условия для качественной организации приемной кампании. Результатом этого стало то, что прием в вузы завершился 100% выполнением плана. Студентами уже стали 46 700 человек, из них бюджетные формы 32 тысячи на платной основе 14 500. Кроме того, сверх плана на платные места зачислено 1500 студентов. Это спортсмены, граждане СНГ, поступившие для получения второго высшего образования, проинформировал первый замминистра. Он отметил, что приемная кампания в сельскохозяйственные вузы на заочную форму будет проведена в ноябре-декабре. Планируется принять около 2500 абитуриентов, и таким образом всего студентами в этом году станут 50 тысяч человек. Каждый четвертый поступивший в вузы Беларуси – это будущий инженер. Каждый десятый – педагог, медик или работник агропромышленного комплекса. Сегодня структура приема в вузы соответствует структуре экономики. Это важнейшая задача системы образования, добавил Александр Баханович.
1: Новости региона.
2: На Витебщине госавтоинспекция уделит особое внимание соблюдению правил перевозки детей. Сегодня на территории области проводится профилактическое мероприятие «Пристегни ребенка, выбери безопасность». ГАИ призывает родителей проявлять постоянное внимание к безопасности детей. При аварийной ситуации системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей, поэтому при их перевозке необходимо использовать детские удерживающие устройства. Также водителям необходимо пристегиваться ремнями безопасности. Детей младшего возраста необходимо перевозить в специальном удерживающем устройстве. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебские по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону 18-23 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне продолжается музыкальный бранч.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: Family Brunch с Наташей Баталко.
1: Только что успешно с вами распаковали новый час на волне Радио Витебск благодаря треку «Мелодрама» от Дидис и Теодоры. А теперь настали и мои пару минуток славы в эфире. Всем еще раз привет. Продолжаем вместе проживать очередной летний день. Сегодня погода, как уже говорила, нас особо-то не радует. Для лет прохладно, но я считаю, вот такие контрасты, судя по всему, всем нам просто жизненно необходимы, чтобы начать ценить как раз-таки в своем бытие для себя что-то большее. Не зря говорят, жизнь — это зебра, то полоса черная, то белая. Мне кажется, точно так же и с погодой. И то жарко, то холодно. Уверена, на самом деле тепло еще придет в наши края. А пока светить, сиять, согревать будем мы с вами друг друга своими улыбками. Ну и, конечно же, будем обмениваться здесь и дальше положительной энергией. Кстати, в скором времени, ребят, я хочу с вами еще немножечко поиграть в пикник-шашлык. Ведь у нас для вас есть очень сытный, вкусный приз. Так что настраивайтесь принимать участие. Следите за эфиром, следите за мессенджерами. Всем удачи и везения, причем не только в играх.
0: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ви». Витебск. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Здравствуйте, это Наталья Подольская. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: Оля Подольская в песне, у нее там «Зачах огонь», а кто-то этот огонь, тот самый костер будет разводить уже в выходные, потому что прямо сейчас мы будем играть с вами в классную игру под названием «Пикник-шашлык». Игру, кстати, предоставила торговая марка «Ганна», за что огромное спасибо. Разыгрываем вкусный, сытный приз, мяско, тот самый шашлык, который вы, естественно, во время уикенда можете сделать. Я думаю, что как раз-таки в летний промежуток времени объелись все мороженым, похолодало, и теперь как раз-таки хочется более какой-то сытной пищи, того самого мяса, того самого белка. Играем мы, друзья, в двух мессенджерах. В телеграм-канале появится прямо сейчас задание, картинка очередной порции шашлыка. Ваша задача, так сказать, насчитать те самые кусочки и за время музыкального нареза прислать цифру в наш вайбер по номеру 7071071. Кто правильно первым отвечает, того и будут забирать в список финалистов.
1: Пикник шашлык. Радио Витебск.

0: Витебск. Будь на волне.
1: В нашем вайбере, как всегда, огромное количество ответов. Ух вы, любители того самого мяса и белка. Я вас, кстати, поддерживаю. Вот если у меня всегда стоит выбор, что выбрать, да? Вкусненькое, либо мясо. Всегда колбаса и мясо – это вот святое. Я думаю, сейчас многие меня на самом деле поддержат. В общем, ребят, сегодня скажу сразу, все вы молодцы, потому что все ответили правильно. Действительно, на картинке у нас 12 кусочков мяса. Но первой в вайбере среагировала Светлана. У ее номер телефона заканчивается на 66-52. Свет, я вас поздравляю, вы попадаете в список финалистов. Напомню, что основной розыгрыш этой игры состоится у нас в пятницу. Будем выбирать победителей из списка с помощью приложения «Рандомайзер», но в любом случае, с учетом того, что сегодня у нас только экватор трудовой недели, ребят, еще два вакантных места у нас остается, поэтому завтра продолжим играть. Ну а сейчас продолжаем заряжаться хорошим настроением, слушаем позитивный сингл «Sorry, I'm here for someone». Нелса от Бенсона Буна, так что прибавляйте громкости.
0: Пикник-шашлык.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: У Джонни и Федука в песне «Лето». У нас на календаре 12 августа тоже лето. Предлагаю и в эфире, друзья, устроить эту прекрасную пору года лето. А вроде бы нам и так с вами хорошо здесь, уютно, атмосферно и тепло, но предлагаю все-таки как-никак градус теплоты повышать. И это будем делать благодаря вашим теплым, приятным словам, которые вы можете уже прямо сейчас писать и отправлять в наши мессенджеры Viber и Telegram по номеру 7071071, потому что буквально через полчасика на волне будет стартовать поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Принимаем привет, поздравления, признание в любви, ну и, конечно же, вашу любимую музыку, так что действуйте. Ну а пока немножечко побегаем в музыкальном плане, послушаем трек «I Run» от Хейвен и Кэтлин Арагон, а чуть позже к нашему марафону, так сказать, присоединится моя коллега Оля Богданова. В середине часа расскажет нам краткий выпуск новостей.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Глава города Алексей Героев провел личный прием граждан. До начала учебного года возле учреждений образования Витебской области обновят горизонтальную дорожную разметку. В Маньковичах Поставского района прошел праздник белорусских традиций и современной культуры. В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

С огромным удовольствием присоединяюсь к компанию Бориса Уэй и Джеймса, которые дарят нам в эфире свой трек «I Will Wait». Петь, конечно же, не стану, но, тем не менее, немножечко с вами поговорю. Наша прекрасная программа «Музыкальный бранч» продолжается, и сейчас, естественно, мы будем говорить с вами о музыке. По-другому и быть не могло. Представляете, что узнала? Музыкальные лейблы вводят новые правила для треков, созданных искусственным интеллектом в чартах. Крупные звукозаписывающие компании предложили глобальные стандарты, чтобы отделить творчество артистов от синтетического контента. Теперь для попадания в официальные чарты треки должны соответствовать трем критериям. Использование ИИ должно быть лицензировано. Основной вклад в создание музыки должен принадлежать человеку, а статистика прослушиваний должна быть честной. Инициатива призвана остановить поток нелегальных ИИ-композиций, созданных без согласия авторов, и борьбу с накрутками. Также, кстати,

0: появится система маркировки. Слушатели будут видеть теперь пометки: сгенерировано искусственным интеллектом или создано при поддержке ИИ. Треки, созданные полностью нейросетями, без лицензии не смогут претендовать на места в официальных рейтингах. Это поможет сделать музыкальную индустрию прозрачнее и защитить права реальных исполнителей. И я считаю, правильно, что так сделали, потому что мы с вами живем в современном мире, и мне кажется, искусственный интеллект сейчас заполонил всю планету. Благодаря ему создают и рекламу, и используют в мире кинематографа, и в музыке, и, естественно, реальным артистам очень обидно, когда вот такие вот треки, созданные нейросетями, попадают в какие-то глобальные чарты и занимают там лидирующие позиции, потому что все-таки артисты действительно стараются, сочиняют песни, ходят в звукозаписывающую студию, все это дело там оформляют, ну и, конечно же, выступают на концертах, поэтому я, на самом деле, только за. Ну и могу порадовать вас, в нашем эфире звучат действительно треки настоящих артистов, и тому подтверждение загадала композиция от Даши. Давайте ее слушать вместе.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Глава города Алексей Героев провел личный прием граждан. Витебский горосполком. Горожане обратились с вопросами, касающимися земельного законодательства, выполнения капитального ремонта, асфальтирования дороги, выполнения благоустройства территорий после сноса хозпостройки. Об этом сообщила газета «Витбичи». В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Градокском районе проходит комплексное учение. Об этом сообщает канал «Беларусь-4» Витебск. По тактическому замыслу в результате штормового ветра произошло падение деревьев на проезжую часть на въезде в городок, образовав завал и создав угрозу для населения района. В ходе комплексных учений экстренные коммунальные службы отрабатывают слаженность действий и готовность к оперативному реагированию. До начала учебного года возле учреждений образования Витебской области обновят горизонтальную дорожную разметку. Наибольшее количество таких объектов сконцентрировано в областном центре, поэтому данной работой занимаются сразу несколько бригад, отмечает Белта. На проезжей части возле учреждений образования и здравоохранения наносятся пиктограммы «Дети», которые дублируют аналогичные дорожные знаки. Кроме того, вблизи школы и детских садов обустраиваются искусственные неровности и дорожные знаки, которые принуждают автолюбителей снижать скорость и предупреждают дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов. Продолжает внедрять в практику и проекты по обустройству безопасного маршрута «Дом-школа-дом». Кроме нанесения пиктограмм, обустраиваются парковочные места, зоны заужения проезжей части, устанавливаются сигнальные столбики. Также организуются зоны высадки и посадки детей. В Манковичах Поставского района прошел праздник белорусских традиций и современной культуры «Манкофест». Газета «Витебские вести» сообщила, что в этом году фестиваль прошел уже в четвертый раз. На старт легкоатлетического забега вышли около 160 спортсменов из разных регионов Беларуси. Дети, подростки и взрослые соревновались в конкурсе по скоростному поеданию драников за звание самых быстрых и голодных. По словам организаторов, для «Манкофеста» родилась из интереса к деревенскому образу жизни, народным традициям и атмосфере сельского гуляний. Современный фестиваль позволил соединить эти элементы с музыкой, спортом, развлечениями и активным общением. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск и по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону 18-23 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: что Медуза и Генрик Камамиль в своем треке «Don't Wanna Go Home» признались, что не хотят идти домой, а многие, уверены из вас, сейчас хотели бы как раз-таки наоборот там оказаться, но с учетом того, что на часах пока еще только за 12, будем и дальше продолжать трудиться вместе. Хотя вот знаете, законный перерыв на обед сейчас себе точно можно сделать, а еще можно и даже нужно заглянуть к нам в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071071, чтобы там устроить неожиданную приятность своим родным и близким, ведь на волне начинается музыкальный агент. Так что я жду ваших сообщений. Ну и, пользуясь случаем, передаю всем очередной горячий привет и, конечно же, желаю вам чудесного дня.
1: Музыкальный

0: реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Играла музыка в нашем FM-пространстве. Я, друзья, задумалась над тем, что сейчас чувствую себя, знаете, небольшим таким человеком-блогером, который на просторах интернета всегда делает какую-то распаковку товаров и снимает обзоры, потому что в данном случае я сейчас делаю распаковку ваших сообщений. Заглядываю в мессенджеры, и давайте посмотрим, что за 14 минут программы вы уже успели нам сюда прислать. Есть сообщение от Александра. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Артему Семенову, Лене и Андрею, Саве, соседям Олегу и Вячеславу и всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня! Также есть у нас вот такое сообщение. Передаю привет своему любимому котику. Очень по тебе соскучилась. Ты лучшее, что есть в моей жизни, твоя Ириска. Ириска, кстати, попросила поставить что-нибудь из репертуара группы «Братья Гримм». Давно, кстати, не заказывали этих ребят. В нашей фанатеке есть энное количество песен, но давайте послушаем их такую энергичную, бодрую работу для настроения. Песня называется «Кустурица», про мокрую курицу, про мокрую улицу. Сегодня как раз-таки были дожди, так что, мне кажется, нам эта песня однозначно подходит.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Студент.
1: Белорусские музыкальные проекты Dream House и Not Scandal прямо сейчас предложили нам немножечко подвигаться под свой саунд под названием Move. А я, друзья, предлагаю сейчас не только подвигаться, но и устроить себе небольшой перерыв, да, на обед, как уже говорила ранее, ну и, конечно, на то, чтобы заглянуть в наш музыкальный агент, порадовать родных и близких, потому что сообщений много, давайте будем двигаться дальше. Передаю привет вам, любимое радио, и всем слушателям этой волны. Желаю всем хорошего настроения, написала Анюта. Есть у нас небольшое поздравление. А именно, поздравляем с днем рождения нашего любимого дедушку. Долгих лет жизни, крепкого здоровья тебе. Оставайся таким же позитивным и жизнерадостным человеком, каким ты являешься, несмотря на все жизненные трудности. Ты нам очень дорог, твои дети и внуки. Мы вашему дедушке желаем тоже всего самого наилучшего. И то, что этот человечек жизнерадостный, на самом деле, радует очень сильно. Так, есть у нас еще вот такое послание. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный и сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Летнего приятного тебе дня. Пусть он будет успешным и удачным. Прекрасного настроения, отличного самочувствия, бодрости, энергии, чтобы сердце твое наполнялось только радостью. Обнимаю, целую и очень сильно люблю, твоя любящая бабуля Люба. Ребят, пишите, не стесняйтесь. Мессенджеры в вашем распоряжении. Напомню, что все сообщения, в том числе музыкальные заявки, мы принимаем примерно до 13:55, когда у нас будет последний финальный выход. В общем, время еще есть, но оно очень быстро от нас убегает. Так что ловите момент. Мы же идем дальше, слушаем музыку. Впереди у нас русскоязычная композиция «Пожары» от Holiday Boy. Ну а в середине часа, как всегда, узнаем краткий выпуск новостей. Музыка.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Личный состав подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси прибыл в Китай для участия в тактическом учении «Стремительный Орел». Премьер-министр Беларуси провел встречу с первым замминистра энергетики России Павлом Сорокиным. В Министерстве образования заявили, что результаты вступительных кампаний последних лет показывают стабильно высокое количество зачисленных без вступительных испытаний и вне конкурса. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Наша поздравительная программа продолжается. Напоминаю, ребят, что здесь вы можете не только писать свои сообщения, но еще и заказывать любимую музыку. Если ваши песни окажутся в нашей фонотеке, мы их обязательно поставим в эфир. Ну а если не найдем, то, конечно же, увы и ах, тут не обижаемся. Будем с вами дальше сотрудничать, общаться в мессенджерах и приходить к какому-то общему знаменателю в плане музыкальности, так сказать. Так, что у нас тут есть? Пламенный привет передаю Ирочке и Алинушке. Хорошего трудового дня вам, девчонки, выше но с конец смены не за горами, подбодрила всех Виолетта. Также прислал послание Евгений. Доброй среды, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет сотрудницам парикмахерской на Чкалова 64-1 и лично Светлане. Пожелайте им легкого рабочего дня, приятных клиентов и больших чаевых. Жень попросил поставить песню «Я-я-я». Настоящее название у нее, кстати, такое. Но Жень написал «Яблоки ела». Там однозначно такие слова в песне есть, а исполнять ее будет группа «Пропаганда». Да? Так что немножечко с вами поностальгируем и вспомним молодость благодаря этой музыкальной заявке. А еще есть у нас поздравление. Добрый день. Хочу поздравить своего любимого сыночка Женечку и маму Раису с днем рождения. Желаем здоровья, душевного благополучия и денежного изобилия. Пусть ваши желания будут исполнены, цели достигнуты, а проблемы решены. С днем рождения от мамы, папы и младшего брата Романа. Ну, вот такие вот приятности у нас были. Все остальные сообщения почитаем чуть позже, а сейчас будем слушать то, что вы просили. Музыка.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь.

0: Музыкальный агент.
1: В нашем красивом городе Витебске на часах 13:46. Поздравительная программа «Музыкальный агент» пока еще продолжается. Если вы хотите запрыгнуть в последний вагон и порадовать родных и близких, напоминаю, данные Viber, Telegram 7071-071. Действуйте. Я хочу заглянуть как раз-таки в календарь праздников. Про то, что сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи, я уже вам сегодня на старте бранча рассказывала. Ну и, соответственно, многих поздравляла и вообще говорила, неважно, сколько лет вам в паспорте, главное, чтобы вы были молоды душой. Мне кажется, это самое важное. Ну и, конечно, радует, что все равно ВОЗ, так сказать, продлил возрастную категорию, и теперь молодые люди у нас считаются до 45 лет. Это тоже, на самом деле, хорошая новость. Если дальше идти по праздникам, сегодня отмечается день виниловой пластинки. Вполне возможно, кто-то любит музычку послушать на виниле, и у кого-то, может быть, дома есть виниловый проигрыватель. Стоит, конечно, этот аппарат немалых денег, особенно хорошего качества, если покупать, но, тем не менее, музыка, конечно, звучит совсем по-другому. А еще, кстати, сегодня отмечается очень необычный праздник – Всемирный день слона. Я почему-то на эту тему сразу вспоминаю свою молодость, когда твои друзья, знакомые подходили к тебе где-то на улице и доставали с такой фразы, как «Ну купи слона!». Надеюсь, вы тоже сейчас все это дело вспомнили. В любом случае, в наших мессенджерах фраз разных очень-очень много, и давайте мы сейчас их почитаем. «Привет всем тем, кто сейчас за рулем», – пишет Игорь. «Куда бы вы ни направлялись, счастливого пути». Так, Женька, знаю, что вечером увидимся дома, но прямо сейчас хочу сказать тебе о том, что я тебя очень сильно люблю. И вот еще у нас Слава написал: «Привет Александру на 43-м автобусе, рядом проезжавшему». Ну, вот пока как-то так. Программа скоро будет завершаться, так что успевайте писать. В финале часа все еще зачитаем то, что будет. Ну, а пока давайте возвращаться к музыке. Послушаем с вами новую работу. Называется она «Great Expectation» от певицы по имени Сиена Спироу.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: «Специальный агент».
1: После только что проигравшего трека «Dive into the Ocean» в исполнении Алока, Зиба и Portugal The Man будем с вами потихонечку финалить программу «Музыкальный агент». Напоминаю, что поздравительный сегмент у нас выходит по будням два раза в день. С 13 до 14, что, собственно, сейчас и было. И второй выпуск состоится с 19 до 20. Так что, если вдруг вы не успели здесь кого-то поздравить либо порадовать словесно, то можете исправиться как раз-таки вечером. Но, тем не менее, финальное сообщение у нас прилетело буквально недавно. Добрый день всем! Поздравляю с днем рождения, Шлапека Евгения. Желаю, чтобы мечты сбывались легко и красиво, а цели достигались быстро и уверенно. Твоя любимая семья. Мы тебя очень любим. Попросили поставить композицию «Она танцует под Шаде». Песня, естественно, у нас это есть. Исполняет ее в Индии Мод. Ну и прямо сейчас давайте будем слушать все это дело для именинника.

Радио Витебск. Радио, которое ты любишь. В Витебске 14 часов. Новый час.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Личный состав подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси прибыл в Китай для участия в тактическом учении «Стремительный Орел-2026». Перелет занял около суток. После прибытия военнослужащие совершили марш на полигон воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй, где состоялась торжественная церемония открытия учения, демонстрация техники, задействованной в ходе маневров, и выдача оружия. Впереди у сводного подразделения несколько этапов подготовки и совместная работа с китайскими военнослужащими. Учение продлится практически до конца августа, сообщили в Минобороны Беларуси.
1: Экономика.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с первым замминистра энергетики России Павлом Сорокиным, сообщает Белта. Встреча стала продолжением диалога, состоявшегося в Чолпан-Ате, и договоренности, достигнутых главами правительств Беларуси и России Александром Турчиным и Михаилом Мишустиным. В центре внимания актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимные поставки энергоресурсов. Стороны нацелены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и укрепление энергетической безопасности союзного государства.
1: В Беларуси.
2: Александр Баханович заявил о том, что результаты вступительных кампаний последних лет показывают стабильно высокое количество зачисленных без вступительных испытаний вне конкурса. Первый замминистра образования сообщил журналистам, что это те абитуриенты, которые достигли высоких результатов в школах и колледжах. В этом году таких зачислено почти 7 тысяч. Это победители международных и республиканских олимпиад и конкурсов, медалисты, обладатели дипломов колледжей с отличием, лучшие выпускники Национального детского технопарка. По ряду специальностей отмечены высокие проходные баллы. Замначальника Главного управления профессионального образования Анна Бойко заявила, что интерес к получению среднего специального образования у молодежи остается стабильно высоким. На 22 тысячи бюджетных мест подано 30 тысяч заявлений. На 3800 мест на условиях оплаты подано 5500 заявлений. Для выпускников, имеющих общее среднее или профессиональное техническое образование, прием документов на бюджетные места завершился накануне. На платные места прием документов продолжается по 15 августа. Ученые Нацпарка Беловежская пуща совершили знаковое для отечественной микологии открытие. В заповедной зоне впервые на территории страны была зафиксирована цефалопория беловежская. Ультраредкий гриб, который за пределами Пущанского массива практически не встречается, сообщает информагентство «Беларусь сегодня». В микологических базах данных числится лишь неподтвержденный гербарный образец этого гриба из Нижегородского Заволжья России. Фактически это означает, что на сегодня единственное в мире стабильно существует и подтвержденная популяция этого вида обитает в Беловежской пуще, в честь которой гриб и был назван учеными. И в завершение выпуска информации на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22 76 08 29 829 47 68. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, температура воздуха плюс 18-20, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 44%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону 19-24 градус тепла, Витебск днем плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: В этот новый одновременно финальный час нашей дневной программы мы влетаем с вами под бодрый сингл «Satisfy» от Келвина Харриса и Джази. Напомню, ребят, что вся свежая и топовая музыка, которая звучит у нас здесь в FM-пространстве, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by, как раз-таки в разделе «Новинок», куда вы в любое свободное время для себя можете перейти, просмотреть список, ну и, конечно же, выбрать фаворитов. Что касается музыки на ближайшие 10 минут в рамках бранча, я с удовольствием вам сейчас поведаю. Rudimental Khalid отметится скоро своей работой All I Know. Белорусский исполнитель Holy Flame споет для нас свою композицию «Тону». Ну а прямо сейчас ловим в динамиках Паоло Пеллегрино и Шангай с музыкальной работы под названием «Упс». Или, кстати, есть у нее еще второе название «Go Back to You X».
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
0: Телефон рекламы главной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Ранч-релиз.
1: Каждый раз, слушая этот трек под названием All I Know в исполнении Rudimental Khalid, убеждаюсь, что эти парни называют себя всезнайками, ведь не зря они и поют про то, что все знают. Я на самом деле знаю сейчас, друзья, только одно, что в нашей рубрике «Бранч-релиз» мы вместе с вами запустим в эфир очередную музыкальную новинку. За нее голосовать однозначно не надо, просто познакомимся со свежими песнями, которые выходят в музыкальный мир, причем песня будет у нас русскоязычная, от певицы под псевдонимом Нюша. Кстати, при рождении девушка получила имя Анна, но позже выбрала себе вот такой вот творческий псевдоним. Ну а фамилия у нее, конечно, всеми известная — Шурочкина. Это российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая и эко-активистка. Выросла она в творческой семье. Отец у нее Владимир Шурочкин, бывший участник группы «Ласковый май», который в дальнейшем как раз-таки и стал продюсером дочери. В 5 лет Нюша впервые попала в студию звукозаписи и записала песенку «Большой медведицы». 8 лет сочинила свою первую песню, причем на английском языке. Трек назывался «Night», а в 12 лет начала выступать на сцене и гастролировать. Ну, девчонка талантливая, на самом деле, и очень голосистая. В 2007 году победила в телевизионном шоу «СТС. Зажигает суперзвезду» и официально сменила как раз-таки свое имя. В 2008 заняла 7-е место на международном конкурсе «Новая волна», но на самом деле прорыв в карьере произошел у нее в 2009 году с выходом композиции под названием «Вою на луну». Я думаю, вы эту песню однозначно помните. Эта песня принесла певице популярность, и за эту композицию, кстати, Нюша стала лауреатом премии «Песня года 2009», а в 2010-м выпустила свой дебютный альбом под названием «Выбирать чудо». У нее, кстати, композиция есть с таким же названием, и альбом получил положительные отзывы. В принципе, если дальше двигаться по карьере исполнительницы, то на самом деле она у нее успешно сложилась, и Нюша по сей день радует нас своими музыкальными работами. И мне кажется, эта певица у многих еще ассоциируется с Егором Кридом. Когда-то у них был роман, потом ребята расстались, фанаты переживали. Сейчас, насколько я знаю, ребята просто поддерживают дружеские отношения. Так вот, недавно певица выпустила для нас свою новую работу под названием «Время любить». Про что песни, я думаю, рассказывать не стоит, ведь она на русском языке, поймете все сами. Да и тем более, если оттолкнуться от названия, она однозначно про это прекрасное чувство. Так что я вам просто пожелаю любить и быть любимыми.
0: Бранч-релиз.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году уже получили примерно 72% многодетных семей. В Мумбаи из-за схода оползня погибли 6 человек. Под завалами еще находятся люди. Наскальные рисунки возрастом более 4000 лет нашли археологи в Китае. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Чего не могут дождаться такие звезды, как Боб Синклер и Кайза в своем треке «I Can't Wait» мне неизвестно. Я не могу дождаться, друзья, подведения итогов нашей сегодняшней бранч-премьеры. Совсем скоро мы с вами по полной окунемся в эту рубрику. А значит, пока есть у нас еще тут минуток 5, можете сейчас перейти в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и проголосовать за сегодняшнюю новинку. Пост ждет ваших реакций. Поддержите талантливого человека Алекса Уоррена. Три варианта ответов имеются. Выбирайте нужный, который подходит вашему музыкальному вкусу. Ну и напомню, что под постом можно делиться мнениями, впечатлениями по поводу новинки, которую мы тоже озвучиваем в эфире. И если новую работу парня пропустили, то как раз-таки в телеграм-канале ее сейчас можно немножечко прослушать, переслушать, чтобы точно оценить. В общем, принимайте информацию к сведению и действуйте. А мы пока пойдем дальше гулять по нашему эфирному плейлисту.
1: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Ну вот и настало время прямо сейчас подводить итоги нашей сегодняшней новинки. Не знаю, ребят, как вы относитесь к творчеству американского исполнителя Алекса Уоррена. Я на самом деле влюбилась в его музыку после выхода сингла под названием «Forever Dreams». Эта песня очень часто звучит в нашем FM-пространстве и на других радиостанциях.

Но от этого ему плохо и, может быть, даже тошно, не побоюсь этого слова. И вот как раз-таки вдруг в его жизни появляется другой человек, который открывает в нем как бы второе дыхание, воодушевляет на что-то новое, влюбляет в себя. И вот это вот прекрасное чувство под названием любовь как раз-таки человека спасает. И, в общем-то, он продолжает жить с улыбкой и с этим состоянием влюбленности. Вот про это у нас была новинка. Для меня Алекс Уоррен — это тот человек, который обладает невероятно прекраснейшим вокалом, наверное, как и Тедди Свимс. И этого парня хочется просто слушать и слушать.

0: вот новинка у нас была с вами на старте программы. Сейчас ее немножечко вспомнили. А теперь давайте все-таки перейдем в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и пробежимся по цифрам. Для начала хочу все-таки начать сегодня подведение итогов с комментария. Написала нам Наташа: «Знаю, что тезка плохого не посоветует». Спасибо за такой комментарий. Но если хотите честно вот мое сегодняшнее мнение, то для меня я бы проголосовала, наверное, за золотую середину. Меня эта новинка вот прям супер-пупер не зацепила, но и отвращения тоже никакого нет. Как я сказала, мой топчик на данный момент от этого парня — это Fever Dreams, но голос я его на самом деле очень люблю. Ну а теперь, конечно же, переходим к цифрам. 36% решили, что новинка кайфовая, и это порадовало. 28% решили, что на пару раз, и 36% решили, что не для меня. То есть получается, что сегодня у нас лидирует и наивысший ответ, и, так сказать, тот самый отрицательный ответ. И у нас еще, помимо комментариев, есть сегодня моя любимая обезьянка с закрытыми глазами. Я до сих пор не разгадала, что она означает, но в любом случае я на самом деле ее уже полюбила. В любом случае, друзья, огромное спасибо вам за то, что голосуете. Мы любим от вас обратную связь. Естественно, завтра у нас на календаре уже прекрасный день недели, предпятница, и мы для вас что-то новенькое подготовили, но про это расскажу уже завтра. А сейчас давайте возвращаться к эфирному плейлисту, заряжаться хорошим настроением. По курсу у нас трек «Riptide» от Сигалы, Джексами и Илона Кидрана.
1: Бранч премьера.

0: Радио Витебск.
1: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

слушай и ты на радио Витебск.

0: хотелось, девчонки и мальчишки, этого признавать, но смотрю на часы и понимаю, что пора прекращать на сегодня болтать, потому что наш музыкальный бранч подходит к концу. Но есть хорошие новости. Любимая волна радио Витебска работает для вас 24/7, так что оставайтесь здесь и, конечно же, не переключайтесь. У кого закончилась рабочая смена, как и у меня, я вас поздравляю. Все те, кто продолжают трудиться, либо вообще только пришел на работу, я желаю вам прекрасной рабочей смены, бодрого состояния и хорошего настроения, ну и, конечно же, любимой музыки в динамиках. Кстати, покидать я вас сейчас буду на прекраснейшего парня. Красивый мужчина, талантливый исполнитель, любящий отец и муж. В общем, женат он, кстати, на известной теннисистке Анне Курниковой. Я думаю, многие уже догадались, что речь сейчас идет про Энрике Иглесиаса. Этот горячий парень в финале часа и финале программы для нас поет свою душевную композицию. Set Ice, надеюсь, вам понравится. Ну а Наташа Баталка пошла отдыхать. Услышимся уже завтра. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты, единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году уже получили примерно 72% многодетных семей. Размер выплаты на каждого школьника составил 159 рублей 11 копеек. В общей сложности на эти цели направлено почти 26 миллионов рублей. Дополнительно семьи с детьми-школьниками могут рассчитывать на государственную адресную социальную помощь. Ее уже оформили свыше 740 семей. Средства распределены на 2000 детей. Ведомстве уточнили, что оформить помощь можно через работодателя, либо обратившись в благотворительные организации.
0: В Беларуси.
1: Из Беларуси в Монголию экстрадирован находящийся в международном розыске преступник. Монгольские правоохранительные органы объявили в международный розыск 41-летнего мужчину за незаконное проведение азартных игр в составе организованной группы. Следы фигуранта привели в нашу страну. Белорусские правоохранители на постоянной основе сотрудничают с зарубежными коллегами. Подобные экстрадиции проходят после необходимого запроса по линии Интерпола и задержания преступников на территории Беларуси.
0: В мире.
1: В результате схода оползня в восточном районе индийского города Мумбаи погибли по меньшей мере 6 человек. Еще 5 человек находятся под завалами. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия проводят спасательные работы. Спасатели используют специализированные устройства, чтобы обнаружить выживших под обломками зданий, обрушившихся во время схода оползня. На данный момент двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Метеорологический департамент Индии прогнозирует, что в ближайшие дни на юго-западном побережье страны также пройдут сильные дожди. Китайские археологи обнаружили в провинции Юньнань на юго-западе КНР наскальные рисунки возрастом более 4000 лет. Новые находки и систематизация данных дают возможность глубже понять эволюцию доисторического искусства не только в Китае, но и в континентальной Юго-Восточной Азии. В Юньнане и соседнем Гуанси-Джуанском автономном районе зарегистрировано более 100 памятников наскальной живописи разных по стилю, которые позволяют представить быт, религию и культуру древних обитателей этих территорий. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Новая песня от группы «Градусы». Пам-барабам-бам-пам-пам. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси прибыли в Китай для участия в тактическом учении «Стремительный Орел-2026». В Минске пройдет 8-я осенняя научная сессия с участием ведущих правоведов Беларуси, России и других стран. Британка выиграла 16 миллионов долларов по лотерейному билету, выброшенному по ошибке продавцом. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: везде и всегда.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Подразделения сил специальных операций вооруженных сил Беларуси прибыли в Китай для участия в тактическом учении «Стремительный орел» 2026. Перелет до места проведения маневров продолжался примерно сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси. После прибытия военнослужащие выдвинулись маршем на полигон воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая, расположенной в провинции Хубэй. Там прошла торжественная церемония открытия учений. Участникам продемонстрировали технику, которая будет задействована в маневрах, а также произвели выдачу оружия. Впереди у сводного подразделения несколько этапов подготовки и совместная работа с китайскими военными. Учения продлятся почти до конца августа.
1: В Беларуси.
2: В Национальном центре законодательства и правовой информации с 14 по 16 октября пройдет 8-я осенняя научная сессия, цикл научно-практических мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития государства и права. В числе участников авторитетные ученые Беларуси, России и других стран, представители государственных органов, формирующих и реализующих национальную правовую политику, а также представители бизнес-сообщества. Круглые столы будут посвящены качеству нормотворчества как приоритету правовой политики Беларуси, обеспечению нацбезопасности средствами уголовного и международного права, а также актуальным проблемам развития гражданского, хозяйственного и жилищного права.
1: В мире.
2: Власти Латвии закупили антидроновые системы, однако забыли приобрести необходимые для них боеприпасы. Об этом в интервью одному из латвийских СМИ заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Премьер при этом отказался уточнять детали сделки, не назвав конкретные системы или ведомства, ответственные за сложившуюся ситуацию. В конце мая премьер Латвии сообщал, что власти Балтийской республики намерены до конца лета развернуть на всей протяженности границы с Россией и Белоруссией систему противодействия беспилотным летательным аппаратам, известную как «Стена дронов». Жительница Великобритании, 46-летняя мать двоих детей Кэт Мэйн, выиграла в лотерею 12 миллионов фунтов стерлингов, хотя ее билет был по ошибке выброшен при проверке продавцом в магазине. Женщина узнала, что джекпот остался невостребованным и вспомнила, что выигрышные номера совпадают с комбинацией, которую она набирает уже более 20 лет. Мэйн поспешила в магазин, где билет проверил продавец с помощью специального аппарата. Машина не выдала ожидаемого сигнала, и продавец заявил, что данная комбинация цифр не является выигрышной, после чего выбросил билет. Мэйн подала апелляцию. Оператор лотереи провел расследование и подтвердил, что женщина является победительницей по праву. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебском.

0: облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Итак, друзья, сегодня знаменательный день, 12 августа 26 года. Чем же он так примечателен? Рассказываю. Если вдруг кто успел позабыть, то сегодня у нас ожидается частичное солнечное затмение, которое будет видно в том числе в Беларуси. Но есть информация, конечно, в основном по Минску, но я уверена, что в Витебске тоже, кстати, смотрите, я нашла. В Витебске на 44% перекроет солнце, и все это произойдет где-то в районе с 20 до 21. То есть в момент, когда закончится хорошая компания. Но к этому мы еще с вами вернемся позже, потому что сейчас у нас только-только самое начало. Если вы уже готовы получать хорошее настроение, классную музыку и бесплатные билеты в кино, тогда вам однозначно стоит остаться вместе с волной Радио Витебск. А пока ловите мои приветы. У микрофона Настя Дроздова. Всем отличного вечера.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: На радио Витебск хорошая компания. News Plus.
1: Что по состоянию на середину рабочей недели? Мне кажется, это состояние может описать один интересный случай. Кстати, с коллегой с нашей связана телеведущая. Телеведущая, но, правда, не у нас, не в Беларуси, а в США. С ней приключился один интересный случай. В прямом эфире девушка не дождалась свою оппонентку и уснула. Ну, в общем-то, это увидели все зрители этого канала, но, если честно, никто даже слов не сказал. Просто после рассказали дополнение к этой истории о том, что у нее двое детей, и она только-только вышла из декрета. А программа утренняя начинается в 3:30. В общем, 0% осуждения. Все ее поняли и решили, что работа — это, возможно, единственное место, где человек может просто спокойно, в тишине, посидеть 2 секунды, и вот так вот убаюкивающе на него действует. Интересно, кто-нибудь из вас узнал себя? Бывали случаи, когда закрыл глаза, на секундочку буквально, сказал всем коллегам, что думаешь над чем-то очень важным, а потом, ой, а что, вечер, да? Ну, просто такая мысль интересная была.
0: Радио Витебск. Будь на волне.

0: nine, brown eyes.
1: Реклама.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Пока мы здесь с вами наслаждаемся отличной музыкой и в целом очень даже неплохой погодой, не поверите, в Южной Африке выпал снег. Вот тут на днях 10-11 августа, представляете? А мы такие переживаем, ой, осень там не за горами, у людей на юге зима. Вы когда-нибудь о таком слышали? Ну, в общем-то, да, бывает такое. Дороги закрыты, кто-то в шоке, кто-то, наоборот, удивляется, возможно, такому явлению, как снег. Наверняка нечасто он появляется в тех широтах, поэтому кто его знает, может, оно и к чему-то хорошему.
1: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
2: Все мы изначально

0: не будем дожидаться очередного пальчикового твиста, точнее, вставки вот с этим фортепиано. Звучит однозначно классно, но знаете, что звучит еще лучше? Бесплатные билеты в кино. Вот оно то самое замечательное словосочетание, которое наверняка манит всех. Друзья, в скором времени мы с вами сыграем в игру «Стоп-кадр», но прежде полюбопытствуйте, что интересного из мира кино нашла для нас Галя Захарова в программе «Длинный дубль».
1: Ты слушаешь Радио Витебс.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Кейт Бекинсейл не оставит своих поклонников без порции очередного посредственного экшена. Актриса исполнит главную роль в боевике «Дрифтер». К ней присоединятся несколько узнаваемых лиц – Дермот Малруни, Роберт Неппер и рэпер Стики Фингерс. Фильм срежиссирует Рэндалл Эммет, постановщик великой трилогии с Джоном Траволтой в главной роли «Сорвать банк», «Сорвать банк 2. Высокие ставки» и «Сорвать банк 3. Вор джентльмен». Бекинсейл сыграет Уэнди Форд, временного шерифа полиции Тихого городка, который стремится доказать, что достойно на носить значок своего покойного отца. После ареста таинственного бродяги с темным прошлым, главная героиня оказывается запертой в полицейском участке в компании мутных типов, которые выдают себя за агентов ФБР и тяжело вооруженной команды наемников, устроивших нападение, чтобы освободить одного из заключенных. Сложные обстоятельства заставляют Венди заключить союз со странным бродягой. Также она должна раскрыть правду о нападающих до того, как весь город, не говоря уже о людях в участке, понесет серьезный урон. Съемки уже стартовали в Кливленде.
1: За кадром.
0: Полнометражная картина «Мэдден» режиссера и сценариста Дэвида О'Рассела о главном тренере команды «Окленд Рейдерс», переквалифицировавшемся в спортивного комментатора Джонни Мэддене, получила мировую дату выхода на стриминге Prime Video – 18 ноября. Главный герой повествования Джон Мэдден в исполнении легендарного Николаса Кейджа вместе со своим лучшим другом Эллом Дэвисом в исполнении не менее легендарного Кристиана Бэйла проделал огромный путь от тренера команды, победившей в Супербоуле, до самого узнаваемого голоса спортивного журналистики. Кроме того, он участвовал в создании одной из самых популярных серий видеоигр Madden NFL. Кэтрин Хан сыграет жену главного героя. В картине также сыграли Сиена Миллер, Джон Малейни, Мэтт Медрана и другие. Ограниченный кинопрокат у фильма все-таки будет, чтобы не упускать возможность выдвижения на различные премии и награды.
1: Длинный дубль.
0: Lionsgate поделилась первым отрывком из боевика «Мятеж» с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли. В ролике протагонист не делится жизненными мудростями, а жестоко расправляется с какими-то очевидно заслужившими такое отношение к себе личностями. Протагонист умело пускает в ход огнестрельное оружие и даже свое личное средство передвижения, как в старые добрые времена. Снят неплохо. Джейсон, как обычно в таких непростых жизненных ситуациях, выглядит очень убедительно. Лента режиссера Жана Франсуа Рише официально выходит в прокат 27 августа. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Надеюсь, вы сейчас тоже немножечко поджигали. Ну и, наконец, можно успокоиться, друзья. Ну или, как минимум, сосредоточиться, потому что наверняка успокоиться окончательно будет сложновато, ибо адреналин начинает немножечко разогревать кровь и разгонять ее по организму. Так давайте же не будем ее останавливать, потому что, возможно, именно адреналин и поможет вам взять и опередить своих соперников, правильно ответить на такой скромный и очень небольшой киношный вопросик, и после чего забрать спокойно свои билеты. Я напоминаю, что на кону 2 билета в кинотеатр нашего города, в любой, на ваш выбор. Киносеанса то же самое. Непосредственно кинокартина тоже все на ваш выбор. Ну и самое главное, компания, в которой вы пойдете в кино, это тоже ваша забота, друзья. Что касается здесь вопроса, на самом деле это даже не совсем вопрос, это просто цитата из некого фильма, которую я предлагаю вам дополнить. Не продолжить, по крайней мере, сегодня, а дополнить. Это важная поправка, я думаю, вы сейчас поймете. И если все последние, точнее, все предыдущие дни мы как с вами обращались к советской классике, то сегодня я предлагаю вам посмотреть, ну, хотя бы чуть-чуть, одним глазочком, в сторону английской классики, потому что именно там и есть цитата в кинокартине. Ну, вспомните, да, что-нибудь такое интересненькое. Самое-самое такое ходовое, самое распиаренное. Я уверена, что вы поймете, о чем речь. Но цитата звучит следующим образом. Кстати, для тех, кто с нами впервые, я напоминаю, что жду я ваш правильный ответ по номеру 707-1071 в Вайбере. И пока я здесь тяну время, вы можете набрать цифры, а я, пожалуй, пока зачитаю, возможно, даже продублирую эту цитату. «Горе парализует, любовь многоточие, куда серьезнее». Здесь меня интересует, куда серьезнее и любовь, что там между этими словами. Еще раз. Горе парализует любовь, многоточие куда серьезнее. Вот интересует, чем же является любовь, что же там куда серьезнее. Вот тут, конечно, интересно. Жду вас в Вайбере по номеру 707-1071. Билеты практически у меня на руках. Надеюсь, что в скором времени они окажутся и в ваших.

0: Радио Витебск.
1: Ребят, ну по вашим ответам можно новую историю написать, честное слово. Что касается того кинофильма, на который мы сегодня сделали такой кратенький обзор, упомянув цитату, да, это Шерлок. Это Шерлок, и многие из вас угадали, даже не написав название, вы просто верно ответили. Верный ответ, если что, мотиватор. Если полноценно, то горе парализует любовь. Мотиватор куда серьезнее. Да, но что касается ваших ответов, ой, здесь есть всякое. Здесь есть и разум куда серьезнее. И убивает. И еще так куда серьезнее. Ум ранит, деньги, жизнь, страх небесную. Если честно, как-то вы меня немножечко пугаете. Ну, среда. В конце концов, усталость накапливается, возможно. Но в целом я поздравляю, вы отлично справились. Но лучше всех справилась сегодня девушка с именем Виктория. Да, да. Это символично. Виктория побеждает. Номер ваш заканчивается на 614. Лайкнула сообщение, чтобы вы понимали, что именно о вас я сейчас говорю. Друзья, впереди у нас есть еще парочка дней, где вы можете реабилитироваться, если вдруг вы тот самый человек, которому нужно выиграть. Путь не важен. Самое главное – результат. Ну а сегодня будем считать, что это для кого-то разминка.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

по-моему, некоторым психологам пора уже наконец заколабиться с руководящими лицами, потому что некое рассогласование возникает, когда психологи советуют, даже не советуют, рекомендуют всем лениться почаще, потому что это полезно. И вот прям говорят, ничего не делаем, организм ставим на паузу, лежим, смотрим в потолок, в окно, в стенку, бесцельно ходим, занимаемся чем-нибудь необязательным, потому что именно тогда организм восстанавливается. Но, по-моему, в этой истории что-то пошло не так. Сейчас расскажу. Есть еще одна, ну, такая, скорее я ее приплету. В общем, нанял зумера человек. Реальная история. Нанял зумера человек, как я понимаю, некая строительная фирма. И парень пообещал, что сделает там, ну, допустим, положит пол, да? И вот он в целом почти доработал. Ему оставалось там совсем немного. Он написал на следующий день руководителю о том, что приболел. И буквально через несколько минут появилось где-то там в соцсетях сторис из кофейни. Ему написал, естественно, начальник о том, что долго ли ты будешь болеть в кофейнях?

0: Он сказал, ну, знаете, сколько хочу, столько и буду. Ну, и, в общем-то, из-за этого возникли некоторые ситуации неприятные, да. Ну, там забавная история закончилась тем, что парень, не выполнив свою работу, попросил у работодателя денег. Но это уже совершенно другая история. Но мы же с вами говорим про какой-то отдых, да, в моменте, когда устали. Вот тут, конечно, да, вот тут возникают некоторые разногласия. Поэтому, пожалуй, нужно уже как-то объединяться. Нужно создать какое-то новое комьюнити, где одни с другими будут разговаривать, психологи будут говорить, срочно сделайте отдыхательную комнату для ваших сотрудников, а начальники будут говорить о деньги, кто зарабатывать будет.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Симпатичная свежая работа от Дженнифер Лопес, если вдруг кто не узнал, и Алока. Кстати, действительно, как-то классно они сработались, и Дженнифер Лопес по-новому зазвучала, это многие подмечают однозначно. И я в их числе сама удивилась, когда услышала в первый раз, а потом поняла, кто это в итоге. Да, конечно, да, такие сюрпризы тоже бывают. Но что касается сюрпризов в инфополе, то здесь, я думаю, все будет стабильно. Об этом мы послушаем. Татьяна Воронцова уже подготовила выпуск и ждет нас в начале следующего часа.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Более 1500 транспортных средств ожидают въезда в Польшу. Об этом Белта сообщили в Государственном пограничном комитете. Польское направление остается наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза. Въезда в Польшу ожидают 790 легковушек и 1025 грузовиков. Сотрудники сопредельных погранпереходов за 24 часа приняли на свою территорию около 30% транспорта от нормы. Въезда в Литву ожидают 70 легковых авто и 330 грузовых. Литовские контролирующие службы оформили 20% и 60% транспорта соответственно. Рвы будут выкопаны у границы с Калининградской областью и Белоруссией в рамках программы средств военной контрмобильности. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на Кабмин Литвы. Согласно принятому решению, от патрульной тропы вглубь территории Литвы предполагается сформировать участок контрмобильных мероприятий шириной 20 метров. А в районе установленных командованием армии операционных участков ров будет шириной 150 метров. В районе границы с Россией и Белоруссией Литва формирует парки и инженерные средств. В них хранятся бетонные дорожные ограждения, колючая проволока, разборные ежи и другие заграждения.
0: Политика.
1: Президент России Владимир Путин заявил во время завершающей стадии учений ТОВ, что Москва будет зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов. Об этом информирует РИА Новости. По его словам, Москва будет делать это в любых акваториях, в том числе в Тихоокеанском регионе, где из-за действий Запада растет конфликтный потенциал. Учения ТОВ нужны для поддержания боевой готовности и обеспечения безопасности, заявил российский лидер. Моряки, как сказал Владимир Путин, выполняют поставленные перед ними задачи в полной мере. Археологи нашли в Красноярске уникальную каменную подвеску возрастом около 17,5 тысяч лет, которая могла служить древним людям календарем для отслеживания движения светил и личных периодов, передает ТАСС. Подвеска – плоская овальная галечка светло-серой породы с отверстием и орнаментом из 25 ритмических насечек по периметру. В центре – слабо различимое красное пятно, возможно, от охры. Подвеска уникальна для палеолита Енисея, где чаще встречаются костяные украшения. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Восток».

вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Для особо наблюдательных наверняка это будет не совсем такая суперски неожиданная новость. Но, друзья, возможно, есть все-таки те, кто занят совершенно другими вещами, и поэтому, не обращая ни на что внимания, просто идет. Идет куда-то вперед, не глядя в небо, а очень даже зря. Потому что некоторые фотографы уже заприметили отличный вообще вид наверху, уже начали забрасывать в соцсети фотки. Но сегодня с 12 на 13 августа мы с вами сможем увидеть интенсивный звездопад. Да-да-да-да-да. Тот самый звездопад под названием Персеида ожидает нас сегодня. Так что, если вдруг есть такая возможность, по-моему, это отличный повод выбраться за город хотя бы на небольшое количество времени, чтобы, ну, естественно, свет фонарей и зданий не мешал насладиться видами. Наверняка есть те, кто верит в то, что на падающие звезды обязательно нужно загадывать желание, и тогда они 100% исполнятся. Я не знаю, работает ли это так, но однозначно стоит потратить на это время, чтобы посмотреть на красоту, немножечко посидеть в тишине, успокоиться, взять с собой хорошую компанию, плед, может быть, еще что-нибудь вкусненькое, ну и, собственно говоря, насладиться моментом. Что касается моментов, которыми предлагаю насладиться здесь, на волне Радио Витебск, помимо музыки, естественно, небольшая активность под названием «Свои на дороге», ну а далее по курсу классные, свежие, актуальные новости, не только серьезные, но и немножечко, наоборот, не серьезные.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: АМИ. Акция «Мегашопинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
4: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
6: Ленина, 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Давайте-ка прямо сейчас устроим краткий обзор того, что происходит на дорогах нашего города. Да, действительно, есть некоторые события, о которых хочется рассказать. Все они, такого стандартного автохарактера. Улица Замковая заполнена. Мост Блохина заполнен. Улица Ленина тоже присоединяется к вышеперечисленным. Улица Ленина, причем, начинаются пробки с одной стороны, если вы планируете переехать на улицу Замковая. Переехать, да, хорошее слово, да. Интересно, если вы планируете отправиться в сторону железнодорожного вокзала, то да, друзья, вам придется немножко постоять, но, скорее всего, только на светофоре. А вот, если вы двигаетесь с улицы Правды, во-первых, вам там придется немножечко потусоваться, а потом еще на улицу Ленина приехав, понять, что пробка находится и там, друзья. В общем, все едут в центр, насколько я понимаю, поэтому придется немножечко вспомнить о том, что есть такая вещь, как терпение, вспомните, что вы тоже можете ее включить, немножечко продышаться, помассировать себя мочкой ушей и расслабиться. В моменте, когда окажетесь в пробке, наслаждаться хорошей музыкой разрешается, грустить однозначно запрещается. Проспект генерала Людникова, кстати, тоже прямо сейчас стоит, особенно те, кто пытается пробраться на проспект Фрунзе. Друзья, всем вам желаю действительно терпения, всем вам желаю, удачи, наверное, желать странно, потому что здесь даже неудача, здесь она ни при чем. Поэтому поднимаем сами себе настроение, миргаем аварийкой, миргаем глазками, можно даже кому-то рукой помахать, с кем вы там рядом в пробке стоите, посочувствуют друг друга, от этого всегда становится легче. Поэтому, друзья, на 3-2-1 будем миргать, или наоборот. 1, 2, 3, мирк!

0: дороге.
1: Ну что, кто у нас успел собраться? Свои дороги по-прежнему здесь. Если вдруг кто-то не успел залететь, номер 7071071 в Вайбере. Жду здесь ваше сообщение. Ну а пока озвучу все эти мирги, которые уже состоялись на дорогах нашего города. Ну, кстати, не только нашего, есть всякое разное. Вот, например, на улице Петруся Бровки отмиргалась Елена. Елена написала, что уже вылетела с работы и мчит по делам. Ой, ну не знаю, какие дела, наверное, серьезные. Но желаю, чтобы все состоялось и хорошей дороги. Также у нас есть проспект Строителей, на котором отмиргался Макс. Макс, большие приветы, вам тоже хорошо доработать. И есть у нас еще здесь один замечательный парень, который добрался до проспекта Фрунзе. Ну, судя по фотографии, прям куда-то прям далеко-далеко улетел Андрей. Андрей, вам большие-большие приветы. Пусть у вас сегодня будет хороший вечер. Так, есть еще одна важная информация. Она, правда, не подтвержденная. Скажите мне вы, действительно ли есть ДТП в среднем ряду на Московском проспекте, непосредственно перед перекрестком с проспектом Победы. Друзья, вот здесь мне, пожалуйста, сориентируйте, действительно ли это так, или это какая-то фейковая, или уже просто не очень актуальная новость, потому что пробки как таковой я не вижу. Скопления машин нет. Но, может быть, действительно было и прошло. Есть еще одно сообщение. Елена здесь отмиргалась на черном Hyundai 1090. На Людниково своих не заметили. Привет любимому мужу Андрею. И вам, Настя, спасибо большое, Елена, и вам сегодня хорошего вечера.
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Реклама.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: На «Озон» школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы «Текно» за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: самолеты – это, конечно, хорошо. Знаете, было бы здорово, если бы они отвозили нас в те места, в которые мы захотели вот прямо сейчас, сию секунду. Это была бы, конечно, настоящая магия. Ну а кто не захотел бы отправиться к партнеру вечернего шоу компании «Автосеть» шины и диски? Ведь у них большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» Ворша, Якубовского, 75, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35 и «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Витебщина и Наманганская область Узбекистана углубляют промышленную кооперацию и логистику. Ключи от арендного жилья получили докшинские сотрудники милиции. 15 августа в Шарковщине пройдет районный праздник «Яблочный фест». Подробности в начале следующего часа, а в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Телефоны 22-76-08, мобильный код 29-829-47-68.

0: Интересная, конечно, штука жизнь. Вот, например, Брукс XTN, новоиспеченная певица из Англии. В целом, очень даже симпатичная заявочка, мне кажется, и такой запалом, и вроде как симпатичный звук. Друзья, ну вы понимаете, что как бывает? Это как с парнем, который однажды на YouTube взял и загрузил видео с камином, и теперь всю жизнь на этой живет.
1: Хорошие компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Часто слышу у нынешнего поколения вопросы о том, а где же познакомиться со своей, возможно, будущей второй половинкой? А куда же это пойти? А как это вообще подгадать нужно момент? Или, может быть, разложить карты? Или, может быть, со звездами посоветоваться? В общем, что нужно делать? Друзья, на самом деле все настолько прозаично, настолько легко. Самое главное – поймать нужный момент. Собственно, как и случилось у этого парня. Сразу говорю, история произошла не у нас, она произошла в России, но, тем не менее, история достойно тарантиновского сценария. Вот честное слово, представляете? Она вламывается к нему в квартиру с группой особого назначения, заламывает кому-то руки, а он смотрит на нее влюбленными глазами и просит номер телефона. Вот так вот, ну или почти так случилось. Была какая-то операция, насколько я понимаю, ну и силовики чуть-чуть ошиблись. Дверью вломились не в ту квартиру, а парень увидел девушку-полицейскую и влюбился в нее. Все, взял номер, потом пригласил на свидание. Что вы думаете? Через год сказка стала явью. Они поженились, и вроде как все у них отлично. Ну, правда, такие приятные, симпатичные ребята, но чтобы вот так. А вы говорите, ой, ну как-то я не могу подойти никому, не могу познакомиться. Вот, друзья, как можно неожиданно найти жену или мужа.
0: В хорошей компании плохо не бывает.
2: Партнер хорошей компании – автосеть, шины и диски.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: С вами группа «Добро». Вы слушаете радио «Витебск». Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: Как много в мире интересных историй. Вот, например, один из исполнителей этого трека, Shades of Blue, между прочим, это горячий хит. Джон Саммит, представляете, до того, как он стал успешным продюсером и диджеем, он был обычным бухгалтером и аудитором в одной не слишком большой компании. Но, видимо, что-то там не получилось, он горевал и начал заниматься музыкой. Друзья, это я к чему вообще говорю? Просто чтобы напомнить, что иногда провал — это просто повод найти что-то свое. И если вдруг сегодня что-то не получилось, попробуйте посмотреть на это с другой стороны и совершенно со спокойной душой покинуть свое рабочее место. Все, забываем обо всех невзгодах, отправляемся в свою лучшую жизнь.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Витебский регион активно развивает масштабное взаимодействие с областями Республики Узбекистан. Об этом в ходе визита зарубежной делегации во главе с хакимом Наманганской области Шавкат Джоном Абдуразаковым рассказала заместитель председателя Витебского облсполкома Анжелика Никитина, сообщает Витебские вести. Программа пребывания узбекских гостей началась с ознакомления с потенциалом мультимодального промышленно-логистического комплекса Бремина-Орша, крупнейшего логистического центра Витебской области и Беларуси. После посещения логистического хаба в Оршанском райисполкоме состоялись официальные переговоры с участием председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Ключевые темы встречи – оптимизация логистических маршрутов, наращивание регулярных грузоперевозок и создание совместных предприятий.
1: Новости региона.
2: Ключи от арендного жилья получили докшицкие сотрудники милиции. В торжественной обстановке 8 новоселом их вручил начальник УВД Витебского облсполкома Максим Суббота. Вопрос обеспечения жильем сотрудников был и остается одним из ключевых в социальной политике нашего государства. А решение жилищной проблемы – это прямая инвестиция в кадры в будущее, отметил глава областного ведомства. Люди, которые гарантируют безопасность в стране, сами должны быть социально защищены, подчеркивалось во время торжества. 15 августа в городском поселке Шарковщина пройдет районный праздник «Яблочный фест», сообщает Витьбичебай. Гостей ждет насыщенная программа от спортивных забав до выступлений звезд. Для гостей будут работать интерактивные площадки, вкусный яблочный бульвар от сельсоветов, библиолетник «Национальная книга», садовая гостиная памяти селекционера Сикоры, а также площадки БРСМ, БСЖ, РОЧС и туристического центра. На главной сцене выступят заслуженный любительский коллектив народной песни «Заманиха» из Полоцка, саксофонист Евгений Масленников, шоу барабанщиков «Перцы» и кавер-группа «Бренд Бенд». Любители спорта ждут яблочные забавы на площади Ленина, а детей – аттракционы, батуты и игры от клоунов, клёпы и топы. В течение дня будут работать торговые ряды и фудкорт с мастер-классами по приготовлению блюд из яблок. Завершится праздник фейерверком в 22:00 и дискотекой до часу ночи. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок.
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: пока кто-то мечтает о новой компании, новых вершинах, новой должности, кто-то мечтает тихо, мирно уехать куда-нибудь на маяк и стать смотрителем. Кстати говоря, есть такая реальная вакансия. На Курилах предлагают счастливой парочке, не одному человеку, а прям парочке интровертов отправиться на 10 месяцев жить вдали от людей, в окружении океана, вулканов, красоты. Но, правда, в качестве друзей там будут еще собаки, и я так уверена, еще и другие животные тоже будут присутствовать, и за это даже деньги платят. Ну, такие, в целом, неплохие, это мы все понимаем, да, в России. Где-то 70 тысяч рублей, да, в месяц, по-моему, очень даже ничего, учитывая то, что у вас просто будет детокс. При этом там, насколько я понимаю, есть интернет и все остальное, просто нужно будет смотреть за природой. Еще, наверное, за чем-нибудь, что вот так сразу вам не расскажут. Заманчиво, но наверняка заманчиво. А кто-то скажет, а знаете что, а у меня дача есть лучше любого маяка вашего.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Велосезон продолжается только до конца августа. Скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Фреш или трэш?
1: Какие же мы все-таки разные, особенно с французами. Здесь это правда. Ну, хотя мы тоже любим вкусно поесть, тоже любим красивые виды и вино, друзья, да. Но вот такое, мне кажется, у нас не в почете. Недавно там прошел чемпионат по имитации свиного визга. Да, выбирали лучшую свинью. В целом, мне кажется, этого достаточно было на некоторых праздниках. И как будто бы не хотелось бы об этом даже вспоминать, а они вот прям возводят в абсолют, серьезно готовятся, костюмы, визжат, там какую-то траву поедают. Я не знаю, что они еще делают, но если честно, сомнительно, но окей. Потому что, ну, как у нас принято, если ты участвуешь в каком-то подобном мероприятии на конкурсной основе, не приносишь какую-то медаль, ну, нужно этим гордиться, ты обо всем там рассказываешь, передаешь детям, внукам, правнукам и так далее, и так далее. А здесь что? Приходит, например, какой-нибудь Николя и говорит: ну, все, дети, теперь я самый главный свин в семье. Да, неинтересно, конечно, получается.
0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: девочки опоздали, конечно. Пшелка уже давным-давно замотала с головы до ног Ване Дмитриенко. Анечка Пересильд и теперь довольная катает с ним по концертам. Ну, правда, в последнее время девушка очень занята открытием бренда магазинов. И говорит, что даже из-за этого как-то опоздала на сольник Вани, между прочим, стадионный. Так и непонятно, простил он ее или все-таки нет.
1: Реклама.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
1: Паравома! Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: с вами тоже, друзья, выдвигаемся. Ну, я, по крайней мере, в эфир, а вы, может быть, даже в сторону партнера вечернего шоу компании «Автосеть». Шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» Ворша, Якубовского, 85. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцке, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Для тебя...

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Белорусская теннисистка Александра Соснович примет старт квалификации турнира WTA 1000 в американском Цинциннати с призовым фондом 7,4 миллиона долларов, сообщает Белта. В поединке первого квалификационного раунда белоруска, занимающая 141 место в мировом рейтинге, встретится с колумбийской теннисисткой Эмилианой Аранго, у которой 97-я позиция. Победитель этой встречи сыграет в решающем матче за попадание в основную сетку с победителем поединка между немкой Эллой Зайдель и представительницей Аргентины Надей Подороской. Первая ракетка планеты, белорусская Арина Соболенко, начнет выступление в Цинциннати со второго раунда. Год назад Соболенко выбыла в четвертьфинале, а чемпионкой стала польская теннисистка Ига Свёмтек. Беларусь Сергей Бетов и индийский теннисист Каран Сингх вышли в четвертьфинал парного разряда турнира категории ATP Challenger в Астане с призовым фондом 63 тысячи долларов. В матче первого раунда они уверенно переиграли в двух партиях индийца Нитина Кумара Сингха и Юй Сунпака из Республики Корея 6-3, 6-4. В игре за попадание в полуфинал белорусско-индийский тандем будет соперничать с японским дуэтом Масамити Имамура, Тайсей Ишикава. Турнир в столице Казахстана завершится 16 августа. В сербской Лознице 13 августа стартует чемпионат Европы по боксу среди спортсменов не старше 19 лет с участием белорусов. На турнир заявились боксеры из 35 стран. Беларусь представит 14 юных спортсменов, 10 парней и 4 девушки. Предварительные поединки пройдут с 13 по 18 августа. Полуфиналы состоятся 20 августа, финалы 21 августа. Континентальный форум станет для нашей команды этапом подготовки к чемпионату мира U19 по боксу, который в октябре примет Черногория. К этому часу у меня все о спорте.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: по-прежнему сложно поверить в то, что норвежцы могут писать такую легкую музыку и при этом иметь такие тембры, потому что, ну, наверное, есть какой-то стереотип о том, что это серьезные парни с низкими голосами, которые базируются только на этнике. Но нет, вот такая танцевальная попсятинка тоже залетает отлично. Кстати, что касается интересных поворотов в сегодняшнем дне. Например, любовный гороскоп. Не хотите ли услышать? А он обязательно будет буквально через минуту.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
3: Давайте же узнаем, как сегодня звучит любовь, как она отзывается, кому улыбается, а кому, ну, просто так, машет издалека рукой и такой, ну, в целом, как дела, нормально, все, поехали дальше. Друзья, от овнов до рыб мы сейчас здесь, нет, не будем делать никакие расклады, просто обязательно расшифрую то, что преподнесли сегодня звезды. Даже как-то интригующе. Овны, начинаем мы, как обычно, с вас. Я надеюсь, что вы уже настроили радиоприемник на нужную громкость, потому что готова выдавать информацию. Что касается тех, кто давно вместе с партнером, но не были уверены в его чувствах, то знаете, наконец, сегодня вы услышите признания, о которых втайне долго мечтали. Этот момент может стать началом какого-то нового, особенного этапа в жизни и отношениях. Далее по курсу Тельцы. Романтические отношения в этот, ну, как говорит гороскоп, непростой день могут оказаться источником радости. Правда, произойдет это только если вы не станете спорить с любимым человеком и не будете пытаться давить на него. Ну а когда было иначе, друзья? Близнецы. Сегодня для пар, которые вместе давно, день окажется очень благоприятным. Он не принесет серьезных испытаний, даже наоборот, даст возможность обсудить какие-то важные вопросы, поделиться своими сомнениями, получить поддержку и, главное, провести время вместе. Ну, в общем, наконец-таки поболтайте друг с другом. Раки, прекрасные наши, у тех, чьи отношения начались совсем недавно, все будет несколько сложнее, чем у тех, кто давно со своей второй половинкой. С одной стороны, вам будет трудно разобраться в собственных чувствах, а с другой, партнер не сразу поймет, в чем причина ваших переживаний. Сейчас лучше не принимать каких-то серьезных решений, но можно откровенно поговорить о том, что происходит. Львы, у вас здесь ситуация будет очень даже неплохой, особенно во второй половине дня, около 3 часов, как говорят звезды, какие-то они сегодня очень точные, вы заметите, что вам приятнее ладить с близким человеком, точнее проще. Проще находиться рядом с ним. Он предлагает все более интересные вещи, говорит все более приятные слова и вообще старается вас радовать. Так что не исключены знаки внимания и подарочки. Девы, чего ждать вам? Не исключены деловые отношения. Вы сегодня серьезные, которые начнутся, к слову, сегодня, если вдруг у вас пока еще не было никакой романтики в жизни. Самое главное, не забывайте проявлять инициативу. Ну а в целом, у отношений, которые начнутся сегодня, перспективы вполне благоприятные. Весы. Что касается вас, то сегодня могут завязаться новые знакомства. Но стоит иметь в виду, что отношения едва ли будут развиваться стремительно. Скорее всего, интерес к вам будет довольно сдержанным. Но чуть позже благоприятное стечение обстоятельств все-таки заставит человека обратить внимание на ваши лучшие качества. Скорпионы. Очень хорошо пройдут вечерние свидания, особенно если вы не станете искать какое-то экзотическое место или пытаться там устроить что-то совершенно необычное. Нет, сходите туда, где вам обоим нравится, или даже вместе останьтесь дома. Стрельцы, где сегодня лучше остаться вам? Ну, как минимум в памяти человека. Звезды напоминают, звезды рекомендуют напомнить о себе, человеку, с которым вы когда-то поддерживали близкие отношения и сожалели об их разрыве. Такой связи можно дать второй шанс. Козероги, которые в последнее время сожалели о том, что одиноки, смогут завязать какие-то очень приятные знакомства. Тут не стоит форсировать развитие событий, дайте отношениям развиваться своим чередом. Водолей не самый простой день с точки зрения любовных отношений, но тем не менее. Выручит чувство юмора. Если вы способны увидеть нечто забавное в ситуации, которая поначалу кажется неприятной, то очень скоро заметите, что на самом деле все не так уж и плохо. Рыбы, не исключены также случайные встречи сегодня у вас, помимо того, что те, кто давно в парах, отлично проведут время. Но все-таки продолжим, да, про тех, кто кого-то сегодня встретит. В общем, вы, возможно, встретите человека, который был вам когда-то очень дорог. Сейчас, посмотрев на него новыми глазами, вы можете понять, что, возможно, не совсем правильно тогда оценивали ситуацию, и это станет какой-то финальной точкой. Так что позвольте себе забыть о тех переживаниях, которые довольно долго осложняли вам жизнь. Сейчас вы поймете, что все

0: Господи, уж простите, но никак не удается сегодня помолчать. Знаете, заговорила о любви и сразу вспомнила про то, что у нас же с вами в скором времени музыкальный агент на волне радио Витебск начнется. Это означает, что вы уже можете присылать свои поздравления, приветы, музыкальные заявки и комплименты в адрес девчонок. Девчонки, не забывайте про своих великолепных парней. Им тоже приятно, когда вы высылаете им какие-нибудь положительные слова. И все это возможно по номеру 7071071 в Вайбере и в Телеграме, а еще в группе радио Витебск ВКонтакте.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Как обычно, у нас не так много времени для того, чтобы раскусить очередные саунд-орешки, но, друзья, может быть, оно и к лучшему, потому что как раз-таки вот этих ребят раскусывать не нужно. Им уже лет по 35, и я не про музыкантов, я про их композиции.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
0: Предстоит непростая задача, здесь соглашусь. Есть две композиции на выбор, вам остается только отдать кому-то сердце. Хотите красное, хотите черное, как чувствуете сегодня по вашему состоянию. Но на самом деле у нас здесь, как обычно, раздолье для тех, кто все еще периодически по выходным вспоминает те самые блинчики с вареньем, деревню, ну и так далее. В общем, всем тем, кто помнит времена, когда деревья были большими, мне кажется, будет актуальна следующая музыкальная информация, потому что сегодня я предлагаю проголосовать красным сердцем за группу «Рок-Острова» и вот эту классную композицию.

По-моему, отличная вещь, и ничего лучше быть не может. Много у них разных классных песен, в целом талантливые ребята, но вот это, конечно, до мурашек. Что касается следующей, что касается оппонента, помните, была группа, ну, плюс-минус в это же время. Они как-то себя проявили, но вот у этой группы очень много семейных песен и про брата, и про маму, и про какого-то Сергея. Но мы, пожалуй, сегодня все-таки послушаем про ту личность, которая дорога абсолютно каждому. Группа «Краски. Черное сердце». А вы...

0: вашего сегодня настроения немножечко потяжелее или наоборот, вот такое вот заряженное, что-то полегче. В общем, друзья, голосуйте «Красное и черное сердце». Напоминаю, что «Красное сердце» — рок-страва, «Черное сердце» — группа «Краски». И все это по номеру 707-1-071 в нашем вайбере. Ну а пока вы думаете, пожалуй, поставлю еще одну третью музыкальную композицию, но только это прозвучит целиком.
1: «Хорошая компания» лучше, чем обычно.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Белорусские банки прогнозируют улучшение условий кредитования и рост спроса на кредиты в национальной валюте. Об этом говорится в аналитическом обозрении «Мониторинг условий банковского кредитования за второй квартал», размещенном на сайте Национального банка, сообщает Белта. Важным трендом является рост онлайн-кредитования. Доля кредитных договоров, заключенных посредством систем дистанционного банковского обслуживания, в целом по банковскому сектору увеличилась по сравнению с первым кварталом на 2,3% пункта и составила 56,4%. Кроме того, увеличился спрос на инвестиционные кредиты со стороны представителей бизнеса.
0: В мире.
1: Чехия с 5 августа, когда на всей территории ЕС вступил в силу запрет на предоставление статуса временной защиты военнообязанным украинским мужчинам, отказала в нем десяткам граждан Украины. Получившие отказ, граждане Украины не доказали, что выполнили свой воинский долг. В настоящее время в Чехии находится более 396 тысяч украинских беженцев. Министерство внутренних дел Чехии ранее предупреждало о том, что внутренний потенциал страны по приему беженцев исчерпан. Министр внутренних дел выступил за ужесточение условий предоставления временной защиты. Североатлантический альянс создаст систему наблюдения из дронов, управляемых с помощью искусственного интеллекта для защиты восточного фланга. Об этом сообщает Билд. В публикации отмечается, что на восточном фланге альянса от Финляндии до Черного моря планируется создать единую систему наблюдения, которая сможет быстрее реагировать на угрозы. Значительную часть разведки и целеуказания возьмут на себя машины. В будущем часть задач на поле боя могут выполнять автономные машины. Дроны будут искать цели, а наземные роботы доставлять грузы или выполнять опасные задания вместо солдат. Из-за низкого уровня воды в реке Тибр из-под воды стали видны остатки опор древнего моста Нерона недалеко от Ватикана. Мост предположительно был построен почти 2000 лет назад во времена правления императора Нерона. Он соединял Рим с Ватиканом. Считается, что этот мост был частью так называемой триумфальной дороги, которая служила маршрутом для шествий полководцев. Из-за аномальной жары и засухи, установившихся летом, уровень воды в итальянских реках критически упал. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6, плюс 11 градусов. По области завтра днем ожидается от 19 до 24 градусов тепла, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыкальный агент.
3: Музыкальный агент на связи, значит, будем поздравлять кого-то, значит, будем искать поводы и делиться ими. Друзья, у вас есть такая отличная возможность, и все это в Вайбере, в Телеграме по номеру 707-1071. Я буду ждать ваши письма. Некоторая часть, как я понимаю, уже здесь, а часть еще думает, что интересненького такого сегодня написать, или, может быть, сделать какую-нибудь уникальную музыкальную заявку. Ну, а я пока вас постараюсь немножечко подбодрить, перечисляю праздники, которые числятся у нас сегодня, 12 августа, для тех, кто заработался и забыл вообще, что за день, недели, месяца, год 26-й, если что. Ну все, теперь уж точно упаковано. Что касается середины недели, что мы отмечаем в эту среду? Международный день молодежи, между прочим, в Беларуси его уже успели отметить, но международный есть международный. Так что, молодежь, поздравляем. Есть также, очень солнечный день подсолнуха. Друзья, для тех, кто любит, помните, вот эти вот фотосессии с подсолнухами постоянно, еще, мне кажется, на прошлой или на позапрошлой неделе были супер актуальны, где-то там под Минском есть поля, которые были найдены и обфотографированы по полной программе всеми мимо проезжающими. Что еще есть в праздничном календаре? День встреченного рассвета. Ну, а почему бы и нет? Сначала смотрим на Персеиду, смотрим на звездопад. Нет, сначала затмение, потом звездопад, потом рассвет. Ну, а завтра придется уже отпрашиваться на работе. Ну, ладно, это уже нюансы. Что еще есть? День виниловой пластинки. Вот это прям нравится. Вот это прям хорошо. Знаете, я не удивлюсь, если группа «Рок Острова» есть еще и на виниле. Я прям уверена, что они есть. И к чему это я? Да-да. Потому что именно эта группа побеждает в треке вечера в предыдущем часу. Соответственно, слушать будем их. Ну, а что касается ваших душевных писем, то всегда здесь, или почти всегда на протяжении часа, так точно, до 20:00 жду ваши письма.
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Музыкальный агент по-прежнему здесь, а точнее, только-только начинает набирать оборот, потому что сообщения ваши важные еще не звучали. Вот, например, хочется начать с такого. Передаем привет, пишет нам Дмитрий. Привет Максиму, он сейчас едет в командировку, ни гвоздя, ни жезла ему. Ждем, когда вернешься обратно, выходные не за горами. Ну что ж, всем, кто в пути, всем хорошей дороги, друзья, это однозначно так. И, конечно, перемещусь к Ольге, которая сегодня передает привет Ирине, а также Алине. Говорит, что большие молодцы девчонки. У них сейчас много непростых задач, поэтому желаю им сил, удачи и неиссякаемой энергии. Оленька, ну, подругам, вам с вами, с ними повезло, и им с вами тоже повезло, раз вы так держитесь друг за дружку. Также у нас есть и Евгений, который сегодня передает пламенно-любовный приветик моему котушонку. Зайка моя, будь всегда такой такой же красивый и чудесный, как цветы, на которые ты сейчас смотришь. Люблю, целую, обожаю, твой Евгишонок. Музыка.

0: агент.
1: Меняю кассеты на письма. Такой вот бартер, почему бы и нет, до конца этого часа вполне себе позволительно. Что касается нашего состояния, друзья, мне кажется, все оно праздничное, потому что есть здесь как минимум одно поздравление с днем рождения. Давайте узнаем, кому адресовано. Екатерина поздравляет сегодня с днем рождения прекрасного, не только человека, но еще и работника, Ирину Алексеевну. Пусть в вашей жизни все будет так, как вы захотите. Больших побед, замечательных людей и умопомрачительной любви. С любовью от коллектива. Ну что ж, поздравляем с днем рождения, наша прекрасная Ирина. Действительно, не знаю, сколько вам, но если коллектив поздравляет, ну, во-первых, это значит, что либо вы празднуете на работе где-нибудь там, а этого, конечно, не может быть. Скорее всего, вы просто с коллективом куда-то отправились, да, ну, а значит, это отличный коллектив. Хочется всем пожелать такого. Ну, еще раз с днем рождения. Есть у нас еще одна девушка, Татьяна, она сегодня поздравляет своего любимого Максюшу с окончанием рабочего дня и в целом рабочей недели. Это как такое вообще возможно? Ну ладно, многие работают наверняка по сменам, для кого-то завтра уже начнутся выходные. По-доброму, конечно, завидую таким людям, но и желаю, конечно, насладиться по полной программе, чтобы до следующих выходных хватило. Также у нас есть еще один человек, который передает большой-большой привет. К сожалению, непонятно, что здесь написано в никнейме, поэтому просто привет любимой доченьке Евгении. Желаю ей хорошего настроения, несмотря на то, что за окном прохладно. Люблю тебя очень-очень, пишет, ну, я так предполагаю, папа. Ну что ж, скромники вы наши, давайте немножечко передохнем от вот этой болтологии, переместимся в информационную часть нашего невероятного эфира, а потом будет горячий хит про лето.
0: Музыкальный агент. Реклама.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Горячий хит на «Радио Витебск».
5: Двор детства,

Напоминаю, что музыкальный агент никуда не уходит, всего лишь делает небольшой музыкальный перерыв, друзья. Ну а вы воспользуйтесь им и напишите парочку приятных слов. А, кстати, номер не изменился. 707-1071. Вайбер, Телеграм. Жду ваши письма. Не забывайте, что можно просто взять и написать еще в группу «Радио Витебск» ВКонтакте. Там не нужно ничего набирать. Самое главное, важные для вас буквы для самых важных людей.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Минобразовании подвели предварительные итоги вступительной кампании. Потери агросектора ЕС из-за изменений климата к 2050 году могут превысить 40 миллиардов евро в год. Племянник Карла III устроился работать на ферму. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: агент.
1: Ну что, погнали дальше. Вот уже перевалило за середину часа. И, кстати, мы движемся к финалу. Это не очень приятные новости. Но приятные все-таки присутствуют. И их действительно больше. Есть у нас здесь Лена, которая передает привет сегодня своему мужу Руслану Ивановичу. Говорит: «Я люблю тебя, солнце мое, свети почаще». Ну что ж, романтика. Вот она, пожалуйста. Есть у нас еще одно сообщение. Сегодня поздравляют с днем рождения. Между прочим, замечательно. Человека. Дмитрий прислал данное письмо. Зою Васильевну с наилучшими пожеланиями всего и побольше. Главное – здоровья, оптимизма и хорошего всего. Летнего настроения обязательно. Я надеюсь, что прекрасная сегодняшняя именинница Зоя Васильевна прислушается к вашим словам. Пусть действительно в жизни всегда светит солнце. Пусть всегда оно будет высоко и дарит приятное настроение. Есть также Анна, которая сегодня передает приветик и поцелуйчики любимому мужу Андрюшке от «Мармеладки». «Люблю тебя», пишет девушка.
0: Музыкальный

0: Так, ну что же, кто у нас сегодня здесь присутствует? Как будто бы застало вам, честное слово. Давайте посмотрим. Я вижу здесь Артура, который передает привет любимому сыну Маратику. Я тебя люблю, ты большой молодец. Всем привет, вот так. Ну что ж, действительно, Маратик, привет большой-большой. И также присоединяется еще здесь одна девушка, кстати, с музыкальной заявкой. Передает она привет Лебедеву Егору и просит поставить песню группы «Король и Шут». Ну что ж, выбор ваш. Анастасия вот здесь прислала это сообщение. Давайте послушаем.
1: Музыкальный

0: знаю, как обычно, все-таки это как будто традиция, честное слово. Ну вот не меняется и все тут. Есть у нас приветы и музыкальные заявки, конечно. Передаем привет прямо сейчас сыну коронному Сергею от его мамы, а также от подруги Елизаветы. И давайте сразу же переместимся к девчонкам. Вот у нас здесь есть Кэрри, которая желает всем прекрасного настроения и передает привет Ромке. Сегодня мощный звездопад, смотри на небо и загадывай желание. Напомни, что самая яркая звездочка у тебя уже есть, твоя половинка. Да, вот так сегодня. Можно на то же писать письма Олеся. Следующая, она передает привет Харитончику Сергею. Скучаю, жена. Ну и в качестве музыкальной открытки организуем мод by India и их чо, шаде.
1: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Предупреждаю сразу, что все вакантные места для музыкальных заявок уже были забронированы, но точнее как, осталось одно последнее, и там уже есть музыкальная композиция. Все остальное, друзья, уже было, но приветы ваши однозначно остаются, поэтому к ним и перемещаюсь. Есть здесь великолепная девушка Маришка. Она сегодня желает море улыбок, океан счастья, небо вдохновения и целую планету здоровья. Не просто так, друзья. Хотя, наверное, и всем тоже, но поздравляет она сегодня с днем рождения прекрасную, милую, добрую, солнечную девушку Татьяну. Ну что ж, Татьяна, не знаю, сколько вам лет, подруга, к сожалению, не написала, но я уверена, что отмечаете вы отлично, даже несмотря на то, что среда, а если вдруг этим вы сейчас и не занимаетесь, то совсем скоро выходные, вот там можно будет отпраздновать, как и полагается. Также есть еще и Алексей, который...

0: Кристюше. Говорит, любимая, я надеюсь, что ужин уже готов, потому что я лечу к тебе не с пустыми руками. О, у кого-то сюрпризики намечаются. Ну что за красота? Однозначно кому-то повезло. Ну, друзья, я уверена, что таких сегодня достаточно много. Везунчиков в музыкальном плане в том числе. Поэтому давайте перемещаться поближе к парню из Белоруссии, который за последний год сумел настолько сильно постануть, что, честно говоря, очень часто, гуляя по городу, слышу, что из машин доносится именно его вокал. Как думаете, кто это?
1: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.

0: попутный ветер, я надеюсь, дует сейчас в плечи каждому, но у нас здесь остается буквально последнее сообщение. Вот здесь Евгений решил заскочить на огонек и передает доброе средовое всем. И самое главное, сотрудницам. О, в парикмахерской был Евгений. Ну и, как я понимаю, свои Клюшкины, которые, ну, очень любят музыку. Надеюсь, что следующая музыкальная зэпка порадует. Но, кстати говоря, не только Евгения, но еще и Дмитрия, потому что он передает привет всему Витебску и заказывает Юру Штунова. Но у меня на этом все. У микрофона была Настя Дроздова. Всем отличного вечера и пока-пока.
1: Музыкальный

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Министерство образования подводит предварительные итоги вступительной кампании. В вузы зачислено более 46 тысяч человек. Каждый четвертый будущий инженер, каждый десятый – медик, педагог и работник агропромышленного комплекса. Конкурс на некоторых специальностях высокий. На графический дизайн в БГУ, например, 13 человек на место. Без вступительных испытаний поступили почти 7 тысяч одаренных абитуриентов. Это победители олимпиады конкурса и те, кто окончил школы с медалями и колледжи с дипломами отличия. Компания самая успешная за последние годы. Второй сезон подряд в личных кабинетах абитуриенты могли сделать предварительную запись для подачи документов. Такой функцией воспользовались более 22 тысяч человек.
1: В мире.
2: Потери сельскохозяйственного сектора Евросоюза к 2050 году из-за климатических изменений могут составить 40 миллиардов евро в год. Об этом сообщила газета Financial Times, информирует ТАСС. Согласно данным исследователей, потери вырастут с нынешних 28 миллиардов евро в год до более 40 миллиардов. А в чрезвычайных ситуациях могут даже превысить 90 миллиардов евро. Экстремально жаркая погода и сопровождающая ее засуха уже сегодня вынуждают европейских фермеров менять методы и время работы. ФРГ рассматривают версию о причастности Украины к инциденту с дроном в аэропорту Лейпциг. Об этом информируют РИА Новости. 5 августа в полицейском управлении Лейпцига сообщили, что сотрудник аэропорта нашел беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. В числе подозреваемых может оказаться Украина. Она хорошо разбирается в дронах и могла бы быть заинтересована в операции под чужим флагом, то есть в нападении, которое должно было выглядеть как российское. Следует из данных, которые были предоставлены источником информации. Джеймс, граф Уэссекский, младший внук покойной королевы Елизаветы II, сын герцога и герцогини Эдинбургских Эдварда и Софи, этим летом устроился работать на ферму в королевском поместье Сандринге. В последние месяцы его замечали за управлением трактора и другой работой на территории поместья короля Карла III в Норфолке. Один из сотрудников Сандрингема заявил, что был удивлен, увидев 18-летнего Джеймса за физической работой. По его словам, обычно молодого члена королевской семьи видели в нарядном виде на семейных мероприятиях. При этом, отметил сотрудник, Джеймс не боится испачкать руки и охотно помогает работникам поместья. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: «Погода» на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
6: Новая песня от группы «Градусы». Пам-барабам-бам-пам-пам. Радио.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски.
3: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Заседание Совета министров союзного государства планируется провести в Минске 1 октября. В Колумбии объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения. Британский гонщик разогнал водородный автомобиль до 654 км в час. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На Радио «Витебск». Час по-русски.
4: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на Радио «Витебск».

0: Сейчас по-русски.
1: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебск.
2: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: везде и всегда.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Заседание Совета министров союзного государства планируется провести в Минске 1 октября. Об этом сообщает Белта со ссылкой на информацию постоянного комитета СГ. На заседании обсудили ход подготовки к заседанию Совета министров союзного государства, намеченному на 1 октября в Минске, и к заседанию группы высокого уровня Совета министров союзного государства. Акцентировали внимание на необходимости неукоснительного соблюдения сроков внесения согласованных проектов решений и заключений к ним. Обсуждалось также совершенствование деятельности постоянного комитета, усилия которого планируется сосредоточить на повышении исполнительской дисциплины по поручениям, данным органами союзного государства и государственным секретарем.
0: В Беларуси.
1: Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия и сельхозсырья до 12 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом шла речь на белорусско-пакистанском бизнес-форуме. К 2030 году Беларусь планирует выйти на производство 10,5 миллионов тонн молока и более 2 миллионов тонн мяса. Сегодня белорусская продукция продовольствия поставляется более чем в 100 стран мира. Диалог между представителями бизнес-сообщества двух стран станет стартовой площадкой на пути к заключению конкретных коммерческих контрактов и соглашений.
0: В мире.
1: В Колумбии объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения, ставшего сильнейшим для страны за последние десятилетия. В стране будут приспущены флаги на зданиях госучреждений, а также в посольствах и консульских представительствах Колумбии за рубежом. В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко на западе страны. По последним данным СМИ, в результате землетрясения погибли порядка 250 человек. Гуманитарные организации продолжают работу в пострадавших районах. Британский автогонщик Энди Грин установил мировой рекорд, разогнав автомобиль на водородном топливе до 654 км в час. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Международную автомобильную федерацию. Речь идет о средней скорости, достигнутой по итогам двух заездов на соляных равнинах Бонневиль американского штата Юта на автомобиле, оснащенном двумя водородными двигателями внутреннего сгорания. 64-летний Грин, в прошлом пилот британских ВВС, сидел за рулем автомобиля «Гидромакс» длиною 9,75 метра. Двигатели этого болида смешивают сжатый водород с воздухом, после чего смесь воспламеняется, создавая мощные импульсы энергии. На сегодня это все новости. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, блинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: неразрывно связано с диском «Паутинерика».
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение премии неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Лай Суховаров.
1: В Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит. На радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 6-11, завтра днем по региону 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11, в Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11, Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11, в Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11, в Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11. Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11, в Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11, в Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.